0: Елена Рассохина, Александр Шунин. Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро! На Ретро-ФМ Латвия стартует наш утренний экспресс. В студии Елена Рассохина и Александр Шунин. А чем будем заниматься? Будем веселить вас сегодня с 6 до 10 утра. Так что всем ранним пташкам доброе утро! Ехала я сегодня ранним утром на радио по пустым дорогам, но несколько машин все же было. И вот, представь, темно, фонари почему-то выключились, а фуры, которые едут, они такие все в огонечках, светятся, как новогодние рекламы. И меня вот это как-то невероятно с утра порадовало. Казалось бы, такая мелочь, как просто огоньки, а вот меня вот порадовало. Мне нравятся огоньки.
2: Тем более, что на работу мы стали ездить в темноте.
1: Да. И они отлично светятся утром. Поэтому передаю привет всем водителям фур и грузовиков. Спасибо вам за то, что пропускаете, за то, что мигаете аварийках, когда вас пропускают и вообще. Но это же так круто, когда пропустил фуру, а она тебе мигает аварийкой, так благодарна. Мне сегодня так мигнули на мосту, и я приехала на радио, аж от улыбки щеки болят. Постараемся сегодня и вас так развеселить. Улыбайтесь чаще и встречайте новый день с улыбкой. Ну а мы со своей стороны обеспечим лучшую музыку трех поколений.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер северный, северо-западный, 1,7 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 18-19 градусов. В Даугавпилсе, Разокне и Краслове плюс 16-19. В Риге сегодня переменная облачность, в первой половине дня местами возможен дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 19 градусов.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.

0: Гороскоп.
1: Овны. Сегодняшний день будет преисполнен драматизма, сильных чувств и прочих элементов, которые расцвечивают скуку существования, но здорово вредят здоровью. Отойдите в сторонку.
2: Тельцы. Отдайте себя на волю чувствам сегодня. Можно не своим, если не боитесь.
1: Близнецы. Сегодня вам обязательно должно повезти. Ваша задача разглядеть, в чем именно вам повезло.
2: Раки. Сегодня балом будет править оптимизм. Если вы вдруг забыли, оптимист – это такой человек, который считает, что все может быть и хуже, когда любой другой полагает, что хуже уже некуда. Следовательно, вам, чтобы не выделяться кислой миной, имеет смысл улыбнуться и решить про себя, что не так уж все и плохо, а местами даже хорошо.
1: Львы, проявите терпимость или постарайтесь тщательно скрывать свои истинные чувства по отношению к человеку, с которым вам предстоит общаться сегодня. Обнаружив их, вы лишь создадите себе лишние проблемы.
2: Девы, сегодня вам лучше не начинать новых дел. Максимум, чем можно занять руки, голову лучше оставить в покое, это домашние хлопоты.
1: Весы, сегодня стоит начать что-то глобальное. Если же подобного желания у вас нет, то начните много мелких дел. Не пропадать же столь продуктивному дню даром.
2: Скорпионы, сегодня вас будет неудержимо привлекать водная стихия. Это даже может оказаться опасным, постарайтесь не утонуть.
1: Стрельцы, если сегодня вам придется что-то выбирать, не останавливайтесь, пока не пересмотрите все, что имеется в наличии. Согласно закону всеобъемлющего свинства, самый привлекательный и наиболее подходящий вариант окажется наиболее глубоко закопанным.
2: Козероги, сегодня вам очень пригодится ваша интуиция. Если же она вдруг откажется работать, постарайтесь воспользоваться интуицией кого-либо из родственников или знакомых.
1: Водолеи, сегодня вас будет удивлять практически все. Вы, как ребенок, готовы задавать вопросы типа «почему крокодил зеленый?». Конечно, если вы их озвучите, вас не поймут. Однако не упустите возможность узнать что-нибудь новое.
2: Рыбы, сегодня вам удастся найти баланс между спокойствием и высокой степенью энергичности. Вы хорошо работаете как соло, так и в компании с другими. Это идеальный момент для массированной реорганизации всего сущего.
0: Гороскоп.

0: Доброе утро! И помимо того, что доброе, хотелось бы, чтобы оно было бодрым, а ученые обнаружили совершенно неожиданную пользу для нашего с вами мозга от обычной ходьбы по лестнице. То есть интенсивный забег по ступенькам за считанные минуты улучшает когнитивные функции и скорость мышления, что, конечно же, невероятно полезно и каждый день, особенно в рабочий вторник. 50 добровольцев делали 6 одноминутных подходов интенсивного подъема и спуска по ступеням, после чего сразу проходили тесты, и, в общем-то, они отличали зеленое от красного, круглое там от прямоугольного, в общем, проявляли недюжинный интеллект. Что позволило авторам исследования сделать выводы, дать рекомендации разбавлять сидячую работу минутными пробежками по обычной лестнице, а все для того, чтобы мгновенно перезапустить мозг. Что характерно, эскалатор, как частный вид лестницы, не учитывался в исследовании. Возможно, если встать на эскалатор и тоже поездить туда-сюда, эффект будет не хуже.
1: Я думаю, не будет.
0: Попробовать.
1: Но попробовать надо. Ну а мы двигаемся дальше.

0: Laiks sākt kopā ar Sportland. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!
2: Впервые продемонстрировал венецианскому дожу новое изобретение – оптический телескоп.
3: 1810-й англичанин Питер Дюрант запатентовал технологию консервации продуктов в жестяных банках, так что повод открыть в честь этого события какие-нибудь шпроты.
2: 1835-й газета New York Sun опубликовала грандиозную фейковую сенсацию о том, что на Луне обнаружена разумная цивилизация.
3: В этот день, в 1875-м, капитан Мэтью Уэбб стал первым человеком в истории, переплывшим пролив Ла-Манш вплавь.
2: 1919-й открылся первый в мире регулярный международный авиамаршрут из Лондона в Париж.
3: Что же происходило в музыке в этот день? В 70-м году Элтон Джон дал свой самый первый концерт США в клубе «The Troubadour», с которого началась его невероятная мировая слава.
2: А в 1986 году парламент штата Техас официально присвоил рокерам из группы ZZ Top звание «Официальные герои Техаса».
3: Кто же родился 25 августа из звезд шоу-биза? В 1949-м на свет появился Джин Симмонс, бас-гитарист, вокалист и бессменный со-основатель рок-группы Kiss, известный своим образом демона.
2: А в 1954 году родился Элвис Костелло, культовый британский певец и автор песен, ставший одной из самых главных звезд новой волны и панк-рока. Это был день в истории.

0: Sportland. Esi pirmais!
1: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
2: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
1: Varu pagaidīt vakariņas.
3: Aizmirstam.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
5: Акционерное общество «Латвия с кредитами» полидзības программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия. Retro FM.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полидзības программа. LKPP.lv.
8: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер северный, северо-западный, 1,7 метров в секунду. В Лепе-Венспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 18-19 градусов. В Даугавпилсе, Разокне и Краслове плюс 16-19. В Риге сегодня переменная облачность. В первой половине дня местами возможен дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 19 градусов.
7: Вместе с акционерным обществом «Латвия с кредитнями» и «Полидзības программа» LKPP.lv.
9: На часах 7 вылезти из-под теплого одеяла – это уже подвиг. Елена Рассохина и Александр Шунин в эфире. Подключайтесь, сделаем это утро чуть более теплым.
10: Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».

0: Елена Рассохина, Александр Шунин. На Ретро-ФМ. Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: Доброе утро. По традиции заглянем в календарь и посмотрим, кто сегодня принимает поздравления. 25 августа именины отмечают Ивона, Лудис, Лудвикс, Патриция и Патрикс. Имя Патрикс имеет латинское происхождение, означает «благородный». Патриция – его женская форма, которая тоже связана с понятием знатности и достоинства. Имя Лудвикс пришло из древнегерманского языка и переводится как «прославленный воин». А Ивона считается французской формой имени Ивона и связана с символом тиса – дерева, которое издавна ассоциировали с силой и долголетием.
2: По православному календарю именины сегодня отмечают, угадайте кто? Конечно же, Александр.
1: Поздравляю.
2: Поздравляем Александров. А Никита, Капитон, Сергей, Федор, Степан, Михаил, Петр, Николай, Иван, Илья, Василий, Дмитрий, Алексей, Аркадий, Антон. Вот такой урожайный на именинников сегодня день. Сергей происходит от древнеримского Сергиус, традиционно связывается с благородством, Степан – венец или корона. А Антон ассоциируется с силой и стойкостью характера. Поздравляем всех именинников от души, от сердца, от Ретро-ФМ Латвия.
1: И пусть этот день перенесет хорошие новости, приятные встречи и как можно больше улыбок. Ну а мы двигаемся дальше.
3: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
4: 7 часов 10 минут.
3: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Доброе утро! Именинников и именинниц мы с вами поздравили. Давайте теперь посмотрим, что сегодня эдакого отмечает в мире. Начнем с дня рождения операционной системы Linux. Именно 25 августа 1991 года финский студент Линус Торвальдс написал в интернете, что создает небольшую бесплатную операционную систему, просто как хобби. Вряд ли он тогда, конечно, предполагал, что спустя десятилетия Linux будет работать на большинстве мировых серверов суперкомпьютеров и на Android-смартфонах, а даже на международной космической станции.
1: Всего хватает на Международной космической станции, в том числе и...
0: Нас там не хватает.
1: Может быть, и нормально, что нас там нет. Мы ведем вещание отсюда прямо туда, они нас могут послушать и открыть по этому поводу какую-нибудь консервную банку, отметить связь с Землей не только посредством прослушивания нашей волны. Так вот, день рождения консервной банки сегодня. Первая из них появилась более 200 лет назад, была при этом настолько прочной, что открывать ее предлагалось молотком и зубилом. Ну, в общем, кто открывал кокосовый орех, тот меня понимает.
0: Есть сегодня и день лазания по деревьям.
1: А я прочитал сначала лазание по деревьям.
0: Я немножко тоже вчера об этом думала, когда собирала эфир. Организаторы уверены, что деревья созданы не только для того, чтобы давать тень. Иногда на них можно и забраться, как в детстве. Правда, если вдруг решите отметить, сначала убедитесь, что дерево выдержит. А то у нас так попадали так недавно тут деревья.
1: И возьмите с собой пару банок консервов, конечно. Любить себя, потому что день любви к себе, в конце концов. Целуйтесь, потому что день поцелуемся и помиримся. День фиолетово-лилового настроения, чтобы это не означало лилуистич, наверное, не знаю. А также Всемирный день кроссминтона. Это как бадминтон, только без сетки. Берите ракетки, валанчики. Главное, не консервными банками. Это может нанести увечья, и уже получится день нелюбви к себе. Этого мы допустить никак не можем.
0: Ну а впереди, после небольшой паузы, рок-острова с песней «Ничего не говори». Не
1: молчу,
0: переключайтесь.
1: Молчу.
2: Утренний экспресс. Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
3: 3 месяца беспроцентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
4: Заходи и узнай больше.
3: Внимание! Займ стоит денег.
5: Реклама. Катрам скайстум ритуалам мums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim ar mans Rimi karti šampūniem un kondicionieriem LSEF 50% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Beauty of Joseon 30% atlaide. Un zobu pasta Elmex dažādi veidi 75 ml 3,99 €. Rimi.
6: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam – pilna zāle klientu. Bet mums? Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR – radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
7: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
8: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
9: В детском отделе Skyenmore Kids распродажа перед реконструкцией. Скидки до 80% на качественную и стильную детскую одежду. А на игрушки скидка 50%. Готовьтесь к школе выгоднее. Школьные рюкзаки, повседневная и нарядная одежда к новому учебному году. Выбирайте, пока ассортимент еще широкий. Skyenmore Kids, улица Донтас, 19А.
10: Я пью до дна. За тех, кто в море.
11: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
10: Вот новый поворот.
11: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
12: Еще не все дорешено.
11: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
12: Еще не все разрешено.
13: Не дари учительнице цветы, которые быстро завянут. Подари красивый желтый мешочек «Локситан», содержание которого будет радовать долго. Коллекция цветов «Локситан» – это прекрасный подарок на 1 сентября. Ура! Снова в школу!
14: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI Universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.lv
15: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
16: Laiks sākt kopā ar Sportland! Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaidi. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!
17: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
18: Mm.
17: Vai brokastīm vakariņās.
18: Mm.
17: Vai pat vakariņām pusdienās.
18: Mm.
17: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
19: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner LV.

0: Между прочим, песня не является оригинально французской. Мелодию и первоначальный текст написали британские авторы Майк Диган и Майк Уилш. В 1968-м ее записала британская психоделическая рок-группа Джейсон Крест под названием Waterloo Road. Песня была посвящена улице Ватерлу в Лондоне. Французский поэт-песенник Пьер Делануэ увидел в незатейливом британском треке потенциал и полностью переписал текст. Перенес действие из Лондона в Париж на Елисейские поля, создав легкую историю о том, как на знаменитом бульваре в любое время суток и в любую погоду можно найти любовь и счастье. А впереди, после небольшой паузы, мы найдем исполнительницу Пати Райан «Love is the name of the game».
1: Доброе утро. Партнеры по коалиции не видят угроз стабильности правительства. Правительство сегодня не будет рассматривать предложение Минобразования об изменении порядка оценки знаний школьников. Министр финансов оценил готовность страны к кризису во время бури на 6 баллов из 10. На отдельных хуторах электроснабжение восстановят только сегодня или завтра. В Риге изменят маршрут автобусов для школьников. Из Дарзани появятся дополнительные рейсы в Тенгаракс. В Акарбуле в субботу отметят Ночь древнего огня. Подробности в начале часа.
2: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
3: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер северный, северо-западный от 1 до 7 метров в секунду.
0: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем 18-19. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16, плюс 19.
3: В столице Латвии переменная облачность. В первой половине дня местами возможен дождь. Днем плюс 19.
2: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
4: Vairāk ir lētāk. Lielakcija Veikalos Maksima no 25. līdz 31. augustam. Banāni 89 centi kilogramā ar paldies karti saldējums Tio, vaniļas vai karameļu 75 vai 80 gramu 39 centi. Ar paldies karti Maltā kafija Jakobs Kronog iepakojumā 2 500 gramu vienības 13,99 €. Maksima, lai nekā netrūktu!

0: Гороскоп.
1: Овны. Сегодняшний день будет преисполнен драматизма, сильных чувств и прочих элементов, которые расцвечивают скуку существования, но здорово вредят здоровью. Отойдите в сторонку.
2: Тельцы. Отдайте себя на волю чувствам сегодня. Можно не своим, если не боитесь.
1: Близнецы. Сегодня вам обязательно должно повезти. Ваша задача разглядеть, в чем именно вам повезло.
2: Раки. Сегодня балом будет править оптимизм. Если вы вдруг забыли, оптимист – это такой человек, который считает, что все может быть и хуже, когда любой другой полагает, что хуже уже некуда. Следовательно, вам, чтобы не выделяться кислой миной, имеет смысл улыбнуться и решить про себя, что не так уж все и плохо, а местами даже хорошо.
1: Львы. Проявите терпимость или постарайтесь тщательно скрывать свои истинные чувства по отношению к человеку, с которым вам предстоит общаться сегодня. Обнаружив их, вы лишь создадите себе лишние проблемы.
2: Девы. Сегодня вам лучше не начинать новых дел. Максимум, чем можно занять руки, голову лучше оставить в покое, это домашние хлопоты.
1: Весы. Сегодня стоит начать что-то глобальное. Если же подобного желания у вас нет, то начните много мелких дел. Не пропадать же столь продуктивному дню даром.
2: Скорпионы. Сегодня вас будет неудержимо привлекать водная стихия. Это даже может оказаться опасным. Постарайтесь не утонуть.
1: Стрельцы. Если сегодня вам придется что-то выбирать, не останавливайтесь, пока не пересмотрите все, что имеется в наличии. Согласно закону всеобъемлющего свинства, самый привлекательный и наиболее подходящий вариант окажется наиболее глубоко закопанным.
2: Козероги, сегодня вам очень пригодится ваша интуиция. Если же она вдруг откажется работать, постарайтесь воспользоваться интуицией кого-либо из родственников или знакомых.
1: Водолеи, сегодня вас будет удивлять практически все. Вы, как ребенок, готовы задавать вопросы типа «почему крокодил зеленый?». Конечно, если вы их озвучите, вас не поймут. Однако не упустите возможность узнать что-нибудь новое.
2: Рыбы. Сегодня вам удастся найти баланс между спокойствием и высокой степенью энергичности. Вы хорошо работаете как соло, так и в компании с другими. Это идеальный момент для массированной реорганизации всего сущего.

0: максимально бодрое пробуждение. Утренний экспресс. Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: Александр, ты когда-нибудь мечтал стать археологом, который изучает затонувшие корабли, поднимает с них сокровища и всякие такие вот интересности? Ну, не то чтобы как Индиана Джонс, но примерно.
2: Не, я хотел стать черным археологом.
1: А это который просто так
2: крадет? Просто ныряет себе в карман,
1: да. И себе в карман. А, ну, осуждаю.
2: Ну, вот... Конечно. Кстати, после шторма по пляжу опять ходили вот эти вот ребята с металлоискателями.
1: Они черные археологи?
2: Ну нет, они просто в надежде на то, что море выкинуло что-нибудь эдакое интересненькое.
1: Кстати, насчет того, что в море выкинуло. Балтийское море называют одним из крупнейших подводных музеев мира. Только в шведских водах уже известно о примерно 17 тысячах затонувших судов. А всего в Балтийском море, по оценкам исследователей, их может быть до 100 тысяч. Представляешь, 100 тысяч кораблей. Я-то думала, что это где-то в Карибском бассейне или что-нибудь такое.
2: Ну, честно говоря, 100 тысяч, такое впечатление, что они тонули все буквально. Вот вышел в море и одноразовые такие, знаешь, пароходики бумажные.
1: А у берегов Латвии, по оценкам археологов, может находиться более 1000 затонувших судов. И пока обнаружено около 200. Еще примерно столько же известны только по историческим источникам, но детально не исследованы. Почему это важно?
2: Почему
1: я об этом рассказываю?
2: Важно? Почему это важно?
1: Холодная и малосоленая вода Балтики отлично сохраняет древесину, металл и другие материалы. Поэтому затонувшие многие вот эти вот корабли становятся настоящими капсулами времени. И недавно под государственную охрану в Латвии взяли еще одно кораблекрушение. На его борту сохранилось уникальная коллекция старинных мортирных ядер, аналогов которых в Балтийском регионе практически нет. Археологи уверены, что самое интересное открытие в латвийских водах еще впереди. И вот как я и говорила, мне почему-то всегда казалось, что все эти археологические спуски к кораблям затонувшим — это какая-то история вот этого Карибского бассейна, Средиземного моря. Ну, потому что там явно все плавали, и я как-то не знала, что в Балтийском море тоже, оказывается, было довольно-таки активное движение. И круто, что эта история дает нам возможность изучать подобные в наших широтах. Вот такие вот пироги. То есть, казалось бы, всем и так известна информация, а вот меня порадовало.
2: Ныряем, открываем.
1: Ну а впереди Ace of Base, The Sign. Не переключайтесь.

0: Laiks sākt kopā ar Sportland. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
2: Родные платежные компании, созданные в Латвии.
3: 7:55, и почему бы нам не поговорить о новостях синематографа, особенно о тех новостях, которые, о тех событиях, которые не произойдут. Например, Меган Маркл не вернется, ну, точнее, она не появится, ну, да, она не появится в сериале «Гая Ричи. Джентльмены» в третьем сезоне. Соответственно, она не вернется на большие экраны, потому что 10 лет ей бы это было запрещено контрактом. Раз она королевская семья, точнее, к ней принадлежала хотя бы частично, то не могла сниматься за деньги в кино. Вот
4: такая
3: была строчка.
4: А сейчас она может, но
3: она подала заявку, да. Ну, как обычно, знаешь, видишь какое-то объявление о работе, посылаешь туда CV, мотивационное письмо, и она также написала Гая Ричи. Но как у них с принцем Гарри свойственно, они ногами привыкли открывать двери, но многие двери не открываются под их ногами, они все никак не привыкнут, что нельзя так в современном мире. Поэтому случилась на студии утечка, и как только все это попало в желтую прессу, такой хейт в британском обществе поднялся.
4: Ну, и из-за хейта ее не пустили,
3: терпеть,
4: да?
3: Терпеть не могут там Меган Маркл в Великобритании, да. И режиссер Гай Ричи подумал, да ну его к чертовой матери, эту Меган. Они же никто не будут смотреть, если я ее сниму. И отказали.
4: Ну, некоторые фильмы тоже достаточно. Многие говорят, что не будут смотреть, но тем не менее люди идут в кино на них и смотрят.
3: Ну, будем откровенны, ничего личного, но, как по мне, это было слабое звено в замечательнейшем сериале «Сьюз» или «Форс-мажоры» в русском переводе он был.
4: От себя скажу, что я не смотрела ничего с Меган Маркл. Некоторые говорят,
3: нечего.
4: Что она неплохая актриса.
3: «Форс-мажоры», посмотри, и просто оцени степень ее актерской игры.
4: Ну, я думаю...
3: Возможно, тебе понравится, пусть так, я же не настаиваю.
4: Я просто хотела предложить послушать «Хитхантера» и «The Pleasure Company» с песней «Walking on Clouds». Заговариваться начинаю.

0: 3 месяца беспроцентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
1: Заходи и узнай больше.
0: Внимание! Займ стоит денег.
2: Реклама. Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
3: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu senu lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Акционерная

0: имущества. Латвия с кредитной полизибс программа. Частные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
2: В Риге 8 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Несмотря на разногласия по отдельным вопросам, стабильности коалиции в настоящее время ничто не угрожает, заявили после заседания коалиции представители правительственных.
3: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
4: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.lv.
5: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
6: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
7: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Партии. Представители нацобъединения на заседание не пришли. Правительство сегодня не будет рассматривать подготовленные Министерством образования и науки поправки к стандартам основного и общего среднего образования. Они предусматривают со следующего учебного года существенные изменения в оценке знаний школьников, в том числе в порядке проведения и оценки централизованных экзаменов. Исполняющий обязанности премьер-министра, министр финансов Марис Кучинскис оценил готовность Латвии к кризисной ситуации в вызванной бурей в минувшие выходные на 6 баллов из 10. По его словам, в течение 3 недель необходимо подготовить предложение по устранению выявленных недостатков. Электроснабжение на отдельных хуторах может быть восстановлено только сегодня или завтра, сообщает Садалас Тейклс. Сильная буря в субботу и в ночь на воскресенье вызвала масштабные повреждения распределительных и магистральных электросетей. С 1 сентября рижский общественный транспорт изменит расписание нескольких маршрутов. Главное изменение коснется школьников из Дарзани. Утром и после занятий часть автобусов номер 18 будет продлевать маршрут до Тенгаракса, чтобы детям было удобнее добираться до школ и возвращаться домой. В эту субботу на пляже Вакарбуле в Риге пройдет традиционная ночь древнего огня, которая завершит программу «Ригас Васара». С 6 до 11 часов вечера гостей ждут концерты, зажжение костров, творческие познавательные мероприятия.
8: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полизības программа.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер северный, северо-западный 1,7 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 17-21 градус.
8: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полизības программа.
9: На часах начало 9:00, и с вами Елена Расухина и Александр Шунин. Сегодня бережем нервы, ни с кем не ругаемся и просто слушаем хорошую музыку на Retro FM Latvia.
10: Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».

0: Александр Шунин, Елена Рассохина. Утренний экспресс. С 6 до 10. Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: 8 часов 11 минут, да, вот ты говоришь, 8 часов 11 минут, мол, пора делом заняться, например, на Марс летать, ну давай, лети на Марс.
2: А я хотела сказать, что представлял ли ты когда-нибудь, как было бы круто, если бы можно было еду распечатать? Вот сидишь ты дома и распечатал еду и скушал что-нибудь вкусненькое.
1: Я считаю, что эти обе фразы можно объединить, потому что речь пойдет о распечатанной еде и полетах на Марс. Такое впечатление, что вообще заранее не жалко тех, кто полетит на Марс, потому что их предлагают кормить переработанными бутылками. Мол, ну вы все равно летите.
2: Пластиком.
1: Да, надолго вы летите, надолго, скорее всего, в один конец. Ну, пожуйте там печенье пластмассового. Потому что на самом деле так и поступили ученые при поддержке НАСА. Они разработали технологию, которая превращает пластиковый мусор, то есть бывшие бутылки, вот эти вот, из-под минералки, кока-колы какой-нибудь, якобы съедобное 3D-печенье.
2: Но оно же явно будет не совсем из пластика. Пластик же никто не будет давать им есть.
1: Ладно, давай тогда пройдемся по рецептуре. Обычный пластик... Взять пластик, расщепить водой, добавить высокой температуры и давления. Полученную массу скормить ГМО-дрожжам, а те переработают углерод в белки и жиры. Потом добавить следует ванильный аромат из... биомассы и распечатать десерт на 3D-принтере. Ученые говорят, кушайте на здоровье, это очень полезно, а главное вкусно, но при этом сами не пробовали свое пластиковое печенье.
2: А почему не пробовали?
1: Ну, оно пока еще не допущено до испытаний через рот и пищевод человека.
2: А сколько бы это обошлось такое стоить на воспроизвести такое печенье?
1: Ну, пока килограмм обходится где-то в 50 этих самых денег наших, как деньги наши называются.
2: Евро,
1: я так давно зарплату не получал, что забыл, как деньги называются. Но они обещают сбить по мере апгрейда микробов и вообще, ну, как обычно, работают большие числа. Больше будем производить, меньше будет цена. Но, в принципе, полтинник за пластиковое печенье, ну, господи, от него только на Марсе, видимо, и спрятаться надо будет.
2: Да, ну, а мы двигаемся дальше.
0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
3: 8 часов 14 минут.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
4: Новинка месяца на заправочных станциях Виада. Flat White. Насыщенный вкус кофе и нежная молочная пенка. В этом месяце с карты Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus XL Flat White со скидкой 30%. Побалуй себя Flat White на заправках Виада. Виада. Выгодно остановиться.

0: Новости спорта.
1: На этой неделе в Латвии стартует международная велогонка Baltic Chain Tour, посвященная Балтийскому пути. Уже второй год подряд она проходит под эгидой Международного союза велосипедистов, а значит имеет официальный статус UCI. На старт выйдут 22 команды и больше 120 гонщиков. Среди главных фаворитов сборные Латвии и Эстонии. В прошлом году латвийская команда заняла второе место, а капитаном в этом сезоне станет действующий чемпион страны Кристианс Белохвощикс. Первый этап пройдет от Риги до эстонской Валги.
2: Латвийские пары по пляжному волейболу остановились в шаге от полуфинала престижного турнира «Элит-16» в Монреале. И Тина Граудани с Анастасией Самойловой, и Мартин Шплявинш с Кристиансом Фогеротсом завершили выступление в четвертьфинале и разделили пятое место. За этот результат обе пары получили по 760 рейтинговых очков и по 8000 долларов призовых. Для Граудани и Самойловой это продолжение успешной серии после недавней бронзы чемпионата Европы.
1: Паралимпийский чемпион Рихард Сникус уверенно начал чемпионат мира по паровыездке в Германии. Вместе с новой лошадью по кличке Райс Шайн латвийский спортсмен занял пятое место в первом виде программы среди 20 сильнейших участников. Турнир продолжается. Впереди еще командные соревнования и произвольная программа, а каждый успешный старт приближает спортсменов к Паралимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Это были новости спорта. Оставайтесь с нами.
0: Новости спорта. Ретро-ФМ.

0: Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Утренний экспресс.
1: Максимально бодрое пробуждение.
2: Утренний экспресс.
3: 8.30 на часах, сегодня 25 августа, и у нас есть музыкальная новость. Легендарный актер и двукратный обладатель Оскара в свои 88 лет официально дебютировал как композитор. Речь идет об Энтони Хопкинсе. Он выпустил пластинку «Life is a Dream». А в альбом вошли 12 мощных оркестровых произведений, которые сэр Энтони бережно писал и дорабатывал в течение последних 60 лет. Запись проходила в Лондоне с Лос-Анджелесским филармоническим оркестром под управлением знаменитого дирижера Густава Дудамеля, а также с участием хора Баха. А вообще, Энтони Хопкинс освоил клавиши еще в 4 года, а Бетховена и Шопена щелкал как орешки задолго до того, как съесть чью-то песню с бокалом кьянти на экранах. Полноценное воплощение давней мечты, можно сказать, всей его жизни. Что? Гениальный человек гениален во всем? А почему бы ему не выдать грандиозную симфонию ближе к 90 годам?
4: Ну, может быть, и мы с тобой тоже выдадим что-нибудь гениальное к 90 годам, почему бы и нет?
3: Значит, надо начинать стараться уже сейчас.
4: Ну, по крайней мере, печень купить, что ли, что-то там еще, какой-то виноградный сок упомянул.
3: А можем для разгона послушать Жени Белоусова с песней «Девочка моя синеглазая»? Тоже неплохо.
4: Это тоже хороший вариант.

0: «Девочка моя синеглазая» вышла в 89 году и мгновенно сделала Женю Белоусова кумиром миллионов. Песню написали композитор Виктор Дорохин и поэтесса Любовь Воропаева. Текст появился в качестве шутки. Дорохин и Белоусов потребовали от Воропаевой простой запоминающийся хит. Разозлившись, поэтесса за полчаса написала стихи, посвятив их домашнему компьютеру Виктора, который за цветом монитора в шутку называли «синеглазой девочкой». Ну а впереди Алексей Павленко с новостями и прогноз погоды.
1: Доброе утро. Самоуправления должны помогать людям, оставшимся без электричества и связи, заявил глава Центра кризисного управления. Жители предупреждают о повышенной активности дронов во время обследования последствий бури. С сентября до начала октября по всей Латвии пройдут учения «Намайс-2026». В Лепае первоклассникам выплатят по 30 евро к началу учебного года. Пассажиру Вилсенс планирует арендовать до 3 поездов у ЛТГ «Линк» и «Элрон» для перевозок в Даугавпилс. В эту субботу в Юрмале пройдет ежегодный праздник «Аугури». Подробности в начале часа.
2: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
3: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер северный, северо-западный от 1 до 7 метров в секунду.
0: В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем 18-19. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16, плюс 19.
3: В столице Латвии переменная облачность. В первой половине дня местами возможен дождь. Днем плюс 19.
2: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.

0: Итак, Марадона дает пас напарнику и бежит в штрафную. Англичанин Стив Ходж неудачно выбивает мяч назад. Мяч влетает высоко в воздух. Марадона и вратарь Питер Чилтон бросается к нему. Марадона уступает в росте 20 сантиметров, вытягивает левую руку и, опережая вратаря, незаметно подбрасывает мяч кулаком прямо в ворота. Тунисский арбитр Али Бен Нассер нарушение не видит. Гол официально засчитан. Так потом и сказали, мяч был забит отчасти головой Марадоны, отчасти рукой Бога. Мы перенеслись 22 июня 1986 года. Для чего? Чтобы в 8.42 25 августа 2026 рассказать о том, что мяч Адидас Ацтека с легендарного четвертьфинала чемпионата мира 86 года между Аргентиной и Англией продали на аукционе Heritage за 3 миллиона евро.
1: Копейки.
0: Копейки, потому что майка, в которой Марадона совершил эту атаку, была продана за 9 миллионов.
1: Так что
0: рука Бога продолжает стабильно печатать деньги. А мы же продолжаем печатать наш эфир после небольшой паузы. Малыш, ты меня волнуешь от Мумитроля.
2: Утренний экспресс. Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
3: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug. Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
4: Reklāma. Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
5: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
6: И все начинается сначала. Участникам 220 ЛВ плюс все необходимое к новому учебному году до минус 40%. Получи сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
7: Школа зовет?
8: РД Электроникс отвечает суперценами.
7: 17 августа по 13 сентября.
8: Большая школьная распродажа.
7: Смартфон Samsung Galaxy A16.
8: Всего 99 евро.
7: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
8: Все для школы по суперценам.
7: Покупай выгодно в магазинах РД Электроникс по всей Латвии или на РД Vehicles LV.
8: Поторопись. Большая школьная распродажа в РД Электроникс.
9: Севенбет. Весь август следите за матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с Севенбет. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
10: Намасте. Начинаем занятие. Закройте глаза, освободите разум, ни о чем не думайте.
11: А где мой пенал? А еще надо гуашь и еще...
10: Знакомо? Спокойствие! Хестио ЛВ. Все для школы в одном месте. Скидки до 45%. Заказывайте в интернет-магазине, получайте в покомате или с курьером. Хестио ЛВ. Школьному сезону зеленый свет.
6: Волна летних предложений в 220 ЛВ. Только сейчас предложение до минус 60% участникам 220 ЛВ+. Получи уже сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
12: Распродажа в Sky & More продолжается. Скидки до 70%. Иногда лучшая покупка та, которую не стоит откладывать. Йоп, Emporio Armani, Baldessarini и другие всемирно известные бренды для твоего гардероба, стиля и продолжения лета. Выбирай качество по цене, которое приятно удивляет. Скидки до 70%. Sky & More, улица Дунтес, 19А.
13: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
6: Особые цены на офисную мебель и электронику в 220 ЛВ. Аэрогриль Xiaomi участникам 220 ЛВ плюс только 139 евро. Забери сегодня в магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
14: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
15: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: Sportland. Esi pirmais.
1: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
2: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV!

0: Доброе утро, 8.58 на часах, сегодня 25 августа. Задавались ли вы когда-нибудь вопросом, почему родители и дети так часто не понимают друг друга? Издание Your Tango составило список привычек современной молодежи, которые больше всего удивляют старшее поколение. В топе телефон, который всегда в руке, привычка не отвечать на звонки, а писать сообщения, желание фотографировать буквально все и спокойно менять работу, если она перестала приносить удовольствие.
1: Ну вот с последним я очень даже согласен.
0: Я, кстати, тоже, потому что почему бы и нет?
1: Ну это вообще замечательная традиция у вот этого последнего поколения, немножко поработать, накопить денег и поехать куда-нибудь в путешествие. Полгода работаешь, полгода путешествуешь.
0: Да, я про такое тоже слышала. В этом тоже есть определенный смысл, они же все-таки работают.
1: Ну в том-то и дело, ты поработал.
0: Жить не успевают, успевают пожить.
1: Вот, в этом-то, в общем-то, вся суть.
0: Однако старшему поколению это нередко кажется избалованностью, а молодые люди отвечают: мы просто выросли в другом мире. Авторы исследования, кстати, не занимают ничью сторону. Они считают, что дело не в том, кто прав, а в том, что технологии полностью изменили образ жизни. И есть ощущение, что лет через 30 сегодняшние 20-летние будут точно так же удивляться привычкам своих детей.
2: Как-то и будут говорить: вот это вот поганая молодежь!
0: В наше время такого
2: вот
0: не было.
2: В наше время такую музыку не слушали.
0: Вот так и будут они говорить через 30 лет. Ну а мы услышимся в следующем часе. Утренний экспресс.
3: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
4: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug. Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
5: Reklāma. Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
6: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadels patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadels.

0: LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Plāno ģimenes brīvu dienas? Tiekamies Čerī ģimenes dienā. Aizraujošas aktivitātes bērniem, autotesta braucieni un kārdi pārsteigumi ikvienam. 29. Augustā no 11:00. Čerī. Vess select.
2: Tiekamies Čerī. Būs forši.
3: Своим всегда лучшие привилегии. Теперь они есть и у тебя. Просто скачай приложение программы лояльности Lido. Наслаждайся любимыми бургерами Lido Street Food A6. Копи покупки бургеров в приложении и получай каждый седьмой бургер абсолютно бесплатно. Другими словами, всего 6 шагов отделяют тебя от седьмого бургерного рая. Запомни, приложение Lido – клуб A6. 6 бургеров, 7 бесплатно. Lido – за то, что настоящее.
4: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
5: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
6: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
7: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
8: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
9: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
10: В Риге 9 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Самоуправления отвечают за выявление и оказание необходимой помощи людям, которые после бури в минувшие выходные все еще остаются без электричества и связи, заявил руководитель Центра кризисного управления Арвис Зейле. По его словам, у жителей также должна быть подготовлена сумка с необходимыми вещами и запасами на 72 часа. Агентство гражданской авиации предупредило пользователей воздушного пространства о повышенной активности беспилотников в ближайшие дни по всей Латвии. Дроны будут использоваться для обследования повреждений электросетей и проведения работ по устранению последствий бури. Со 2 сентября по 8 октября по всей Латвии пройдут организованные национальными вооруженными силами всеобъемлющие учения по государственной обороне «Намейс-2026». В восточной части страны, в том числе в приграничных районах, будут активно использоваться беспилотники. В учениях примут участие около 12 тысяч военнослужащих из МСАРГов из Латвии и стран-союзников. Все дети, которые в этом году пойдут в первый класс общеобразовательных школ Лепы, после 1 сентября смогут получить пособие в размере 30 евро. Выплата полагается каждому первокласснику, который учится в Лепы, независимо от места его регистрации. Пассажиру Вилсенс планирует арендовать до 2 дизельных поездов у эстонского оператора Elron и еще один поезд у литовского оператора LTG Link для перевозок в Даугавпилс. Поезд Elron может обслуживать последний дневной рейс Рига-Даугавпилс и первый утренний рейс в обратном направлении. LTG Link может продлить маршрут из Вильнюса до Даугавпилса. Если планы будут реализованы, новые рейсы могут начаться в конце этого года. В эту субботу в Юрмале отметят праздник Аугури. Гостей ждут выступления танцевальных коллективов и артистов цирка, уличные игры, творческие мастерские и соревнования. На сцене выступят латвийские приглашенные музыканты. Завершит праздник мультимедийное световое шоу с группой «Дагамба».
11: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
10: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер северный, северо-западный 1,7 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 17-21 градус.
11: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
12: На часах начало 10-го, а это означает, что наш утренний экспресс в пути будет еще примерно час. И следующая остановка — Bad Boys Blue, You're a Woman.

0: Утренний экспресс. Александр Шунин, Елена Рассохина. Утренний экспресс. Утренний экспресс.
1: Девять часов 12 минут, и рождается сам собой вопрос, как мы дошли до жизни такой, до человеческой, до развитой. Когда-то очень-очень давно не было же ни умных книг, ни сложных математических формул. Как до всего этого додумались, а?
2: Сидели, думали и придумали.
1: Думали, смеялись и так развивались. Именно к такому выводу пришла лингвист Ляна Проговац. Она выдвинула теорию, такую гипотезу выживания самых остроумных. По ее мнению, именно остроумие, то есть шутки всякие такие, подколки, мемчики доисторические помогли людям эволюционировать.
2: Понятно.
1: Вот так вот. Так что какой вывод можем делать? Если ваш коллега...
2: Нужно шутить.
1: Нужно шутить. А если кто-то в вашем присутствии ржет, по вашему мнению, над тупыми какими-то шутками, анекдотами, там, старыми, с бородой, вот это вот все, не мешайте. Человек только встал на путь эволюции. Дайте ему время развиться. Пусть потянет свой интеллект. Сами шутите чаще, вы включаете мозг и тренируете его, качаете его. В конце концов, оказывается, мы от этого становимся все только лучше. Ну, а впереди у нас песня «Joyride» от Roxette.
0: Точное время вместе с предприятием «Eco Technologies».
3: 9 часов 14 минут.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
4: Būtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir. Soma gatava? Gandrīz! No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem 50% atlaide. Maksimā. Yeah.

0: Ретро-ФМ Латвия и Рус-ТВ-нет представляют «Пестрая лента». Яркие новости короткой строкой.
1: А давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tvnet.lv и посмотрим, о чем же пишет сегодня. Возвращение в ураган. Что произошло в субботу с рейсом из Португалии в Ригу?
2: Центральное статуправление. Какие имена чаще всего выбирают детям в Латвии?
1: Исчезнут ли с прилавков Латвии белорусские и российские продукты?
2: Простой лайфхак для заготовки помидоров на зиму.
1: Рубрика «Фото и видео». Такси с сюрпризом разъезжает по Эстонии. Люди не хотят выходить.
2: Регламент об упаковке всполошил электронных торговцев. Эксперты рассказали, что делать.
1: Новогодний аттракцион с пьяным водителем. Осужден тракторист, съехавший в кювет с людьми в прицепе.
2: Самые опасные страны Европы для автомобилистов. Почему Латвия оказалась в верхней части рейтинга?
1: Выбрать школу – лишь первый шаг. Важно ей доверять.
2: 5 дополнительных метров могут спасти ЛЭП от деревьев.
1: Глава службы новостей Латвийского радио ушел после критики работы в бурю.
2: Рубрика «Видео». Ослепленная солнцем женщина-водитель застряла на рейсах в Олейне.
1: 20-летний латвийский снукерист Жижин сенсационно победил чемпиона мира. Об этом и много-многом другом читайте на портале rus.tvnet.lv. Приятного вам чтения!
0: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. rus.tvnet.lv.

0: А знаете, что забавно? «She's a Lady» — одна из самых известных песен Тома Джонса, но написал ее не он, а Пол Анка. Причем сам Анка позже признался, что текст ему разонравился настолько, что в 2013 году, записывая эту песню дуэтом с Джонсом, он переписал первый куплет. Слишком уж шовинистичным он ему показался. Вот такая история у песни, которая звучит как настоящий гимн идеальной женщине. Ну а впереди, после небольшой паузы, Леонид Агутин и Анжелика Варум с песней «Королева».
1: 10% atlaide visiem, kas mācās vai māca. Skolāniem MacBook Neo tagad no 719 eiro. Ienāc CCLV.
2: Reklāma. Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti šampūniem un kondicionieriem Elsev 50% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Beauty of Joseon 30% atlaide. Un zobu pasta Elmex dažādi veidi 75 ml 3,99 €. Rimi.
3: Ты только посмотри, все по парам заходят.
4: А ты не слышала?
5: Оптика Филмон предлагает приобрести вторые очки за полцены.
3: Предложение действительно. Для покупки двух солнцезащитных очков, оправ для очков, при изготовлении коррегирующих очков или комплекта солнцезащитных и коррегирующих очков. Скидка с другими предложениями не суммируется. Подробности на filmon.lv. Приходите вдвоем. Вторые за полцены. Оптика Филмон.
6: Свежие и свежие, яркие и яркие, зеды он зеды. Впечатляющий выбор срезанных цветов и цветочных композиций как в магазине «Зеды он зеды» на Кроню 23Б, так и в интернете. С благодарностью и теплотой поздравь своих любимых педагогов с Днем Знаний и начни новый учебный год красиво. Отправляем также с доставкой zedyonzedy.lv.
7: Грантис. Profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība grantis.lv.
8: Школа зовет?
9: RD Electronics отвечает супер ценами.
8: 17 августа по 13 сентября.
9: Большая школьная распродажа.
8: Смартфон Samsung Galaxy A16.
9: Всего 99 евро.
8: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
9: Все для школы по супер ценам.
8: Покупай выгодно в магазинах RD Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
9: Поторопись. Большая школьная распродажа в RD Electronics.
10: Обновите интерьер с выгодой. В Lex Interior скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы, стулья и предметы интерьера. В Lex Interior вы найдете все для красивого и уютного дома. Lex Interior, Краста 89. Скидки до 70%. Ждем вас!
11: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tērps, apavi un tēkrēkls tikai par 20 eiro. Viss skolai un sportam vienviet. Decathlon veikalos, tirdzniecības centrā Spice Life, Saga un tiešsaistē. Decathlon. Tavs rītmes, tavs uzvars.
12: Не дари учительнице цветы, которые быстро завянут. Подари красивый желтый мешочек Локситан, содержание которого будет радовать долго. Коллекция цветов Локситан – это прекрасный подарок на 1 сентября. Ура! Снова в школу!
13: После тренировок хочется вкусный, питательный и удобный перекус? Протеиновые коктейли Vendofit уже в Риге в спортивных клубах Lemon Gym и Gym Latvia. Высококачественные, свежеприготовленные протеиновые и коллагеновые коктейли с превосходным вкусом. Подходят для всех, для повседневной жизни, тренировок и заряда энергии. Выбирайте свой. Бельгийский шоколад, крем-брюле, банан, черника или печенье со сливками. Vendofit. Ваш фитнес-бар в вендинг-аппарате.
14: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV
1: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
15: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
16: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV

0: 9:29 на часах, и, ну, все могут ошибаться, все живые люди могут ошибаться, даже серьезные издания, которые могут называться, например, например, Politics UK, есть такой полуофициальный орган, такое издание в Соединенном Королевстве, разумеется, так вот, эти писаки, эти вот бумагомараки, крючкотворцы сообщили о смерти главного кота Великобритании Ларри, тот самый, который живет на Даунинг-стрит 10 в резиденции премьер-министра.
1: Бедный кот.
0: С котом как раз-таки все в порядке. У него есть чувство юмора, потому что он на эту фейковую новость ответил им в соцсети X, потому что у кота Ларри, разумеется, есть официальный аккаунт. И причем ответил не просто так, от статы Марка Твена: сообщения моей смерти сильно преувеличены. Разумеется, журналисты принесли свои посильные извинения. Я очень надеюсь, корзину вкусняшек различных они тоже послали на Даунинг-стрит 10. А если еще не послали, то, ребята, у вас есть время исправиться. Так что кот жив-здоров, продолжает удерживать статус главного хозяина британской резиденции премьер-министра. И, кстати, новый премьер Энди Бернем в свое время обещал не привозить на работу, не переселять, там же он живет, эта резиденция не просто так. А пес Аксель остался по старому адресу, чтобы не провоцировать конфликт. Вот такие
1: вот
0: тонкости британской политики. И напомним, что и на сайте, в приложении HRFM, в разделе «Подкаст» можно послушать запись утренней программы, если вдруг что-то кто-то пропустил или хочет поделиться.
1: Ну а впереди Скэтмен Джон с песней «Скэтмен».

0: Доброе утро. Прогрессивные могут потребовать отставки министра образования. Буря выявила серьезные проблемы с автономной генерацией электроэнергии в бизнесе, заявил министр умного управления и регионального развития. Объем поврежденных бурей деревьев может превысить 100 тысяч кубометров, сообщает Латвия Свалстсмежи. Страховые компании начали получать от жителей заявления на возмещение ущерба от бури. Руководитель финансового института Свалстсмежи Банк призывает жителей создавать финансовую подушку безопасности. Air Baltic заверила, что планирует выполнить все рейсы, на которые продала билеты по акциям. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер северный, северо-западный от 1 до 7 метров в секунду.
3: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем 18-19. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16, плюс 19.
2: В столице Латвии переменная облачность. В первой половине дня местами возможен дождь. Днем плюс 19.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
4: Время перекусить хот-догом Виада. В этом месяце на заправках Виада один из самых сочных хот-догов всего за 2,79. С карты Виада Плюс или приложением Виада Латвия еще вкуснее. Какой именно? Заезжай на Виада и узнай сам. Виада. Выгодно остановиться.

0: Гороскоп.
1: Овны. Сегодняшний день будет преисполнен драматизма, сильных чувств и прочих элементов, которые расцвечивают скуку существования, но здорово вредят здоровью. Отойдите в сторонку.
2: Тельцы. Отдайте себя на волю чувствам сегодня. Можно не своим, если не боитесь.
1: Близнецы. Сегодня вам обязательно должно повезти. Ваша задача разглядеть, в чем именно вам повезло.
2: Раки. Сегодня балом будет править оптимизм. Если вы вдруг забыли, оптимист – это такой человек, который считает, что все может быть и хуже, когда любой другой полагает, что хуже уже некуда. Следовательно, вам, чтобы не выделяться кислой миной, имеет смысл улыбнуться и решить про себя, что не так уж все и плохо, а местами даже хорошо.
1: Львы, проявите терпимость или постарайтесь тщательно скрывать свои истинные чувства по отношению к человеку, с которым вам предстоит общаться сегодня. Обнаружив их, вы лишь создадите себе лишние проблемы.
2: Девы, сегодня вам лучше не начинать новых дел. Максимум, чем можно занять руки, голову лучше оставить в покое, это домашние хлопоты.
1: Весы, сегодня стоит начать что-то глобальное. Если же подобного желания у вас нет, то начните много мелких дел. Не пропадать же столь продуктивному дню даром.
2: Скорпионы, сегодня вас будет неудержимо привлекать водная стихия. Это даже может оказаться опасным, постарайтесь не утонуть.
1: Стрельцы, если сегодня вам придется что-то выбирать, не останавливайтесь, пока не пересмотрите все, что имеется в наличии. Согласно закону всеобъемлющего свинства, самый привлекательный и наиболее подходящий вариант окажется наиболее глубоко закопанным.
2: Козероги, сегодня вам очень пригодится ваша интуиция. Если же она вдруг откажется работать, постарайтесь воспользоваться интуицией кого-либо из родственников или знакомых.
1: Водолеи, сегодня вас будет удивлять практически все. Вы, как ребенок, готовы задавать вопросы типа «почему крокодил зеленый?». Конечно, если вы их озвучите, вас не поймут. Однако не упустите возможность узнать что-нибудь новое.
2: Рыбы, сегодня вам удастся найти баланс между спокойствием и высокой степенью энергичности. Вы хорошо работаете как соло, так и в компании с другими. Это идеальный момент для массированной реорганизации всего сущего.
0: Гороскоп. 10% atlaide visiem, kas mācās vai māca. Skolāniem MacBook Neo tagad no 719 eiro. Ienāc CCLV.
3: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
4: Привет, коллеги!
5: Любимая, привет! Я тут подумал...
6: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
3: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
7: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
8: И все начинается сначала. Участникам 220 LV Plus все необходимое к новому учебному году до минус 40%. Получи сегодня в физическом магазине 220 LV. Подробнее на 220 LV.
9: Хе-хей! Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью.

0: Доброе утро, 9:49 на часах. А было бы круто, если бы автомобили могли заряжаться от солнца. Вот, крупнейший гигант автостекол Фуяо Групп объявил о готовности к массовому выпуску панорамных крыш со встроенными солнечными батареями. То есть машины должны бы как бы заряжаться от солнца. Фотоэлементы вшивают прямо внутрь многослойного ламинированного стекла. И магия физики. Падающий свет превращается в электричество. Но, опять же, доехать до другого города на энергии лучей не выйдет. Площади крыши слишком мало, так что загнать машину на зарядку от солнца полностью не получится.
1: А зачем тогда они это делают?
0: Вот.
1: Вшивают солнечные батареи.
0: Они это делают, чтобы на стоянке солнечная крыша спасла аккумулятор от разряда. Она возьмет на себя кондиционер, вентиляцию и прочую бортовую электронику. Поговаривают, первым такую опцию затестит BYD. Я не совсем еще знаю, как правильно читать название этой фирмы. Я их только недавно начала видеть на улице. Но, может, просто не обращала внимания. На моделях Хан и Танг они будут, собственно, тестировать ориентировочно за 8000 юаней, то есть примерно за 1020 евро. Технологию подхватывают в Европе, а апгрейд, вероятно, будет скоро доступен каждому авто. Но у нас солнца не так уж и много. Но если стоит на стоянке, почему бы не воспользоваться ситуацией?
1: Пусть воспользуются ситуацией. Почему? Да, кстати, почему бы не воспользоваться ситуацией, если есть на свете социальные сети, в которых мы публикуем всякие интересные и забавные видео? Вы уж смотрите, лайкайте, комментируйте, пожалуйста.
0: Нам приятно будет. Ну а впереди Джессика Джей, Касабланка.

0: Доброе утро! 9:57 на часах, а это значит, что мы потихоньку будем закругляться.
1: К сожалению, но с другой стороны, день этот пролетит практически незаметно, и мы снова услышимся завтра в 6 часов утра.
0: С 6 до 10 будем веселить вас завтра. Ну а в 2 часа придет Катя Ерофеева и ее привет в обед, а в 4 придет Эдмунд Кашевский и его вечерний променад. Ну а мы с вами прощаемся.
1: До завтра! Всего доброго, хорошего, солнечного настроения и побед!
0: Пока!
2: Реклама. Хочешь новый автомобиль? Участвуй в большой лотерее Мего. До 25 октября купи 2 лотерейных продукта и выиграй новую Шкода Октавия от Green Motors. А также выиграй Nintendo Switch от TixiPay и подарочные карты от Manis Аптека или Bolt Food. Номер лотереи 9096. Выиграть может каждый. Мего ЛВ.
3: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV. Твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
4: В детском отделе Skymore Kids распродажа перед реконструкцией. Скидки до 80% на качественную и стильную детскую одежду. А на игрушки скидка 50%. Готовьтесь к школе выгоднее. Школьные рюкзаки, повседневная и нарядная одежда к новому учебному году. Выбирайте, пока ассортимент еще широкий. Skymore Kids, улица Донтес, 19А.
5: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viettelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildumaksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
6: Pārmaiņas sākas ar pirmo soli. Apskat sev piemērots vakances darba sludinājumu portālā cvmarket.lv. Neatliec uz rītdienu. Piesakies jau šodien. cvmarket.lv.
7: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšu ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicēji.
8: Своим всегда лучшие привилегии. Теперь они есть и у тебя. Просто скачай приложение программы лояльности Lido. Наслаждайся любимыми бургерами Lido Street Food Ашайс. Копи покупки бургеров в приложении и получай каждый 7-й бургер абсолютно бесплатно. Другими словами, всего 6 шагов отделяют тебя от 7-го бургерного рая. Запомни, приложение Lido – клуб Ашайс. 6 бургеров, 7-й бесплатно. Lido – за то, что настоящее.
9: Laiks sākt kopā ar Sportland! Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaidi. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland. Esi pirmais!
10: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
11: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
12: Mm.
11: Vai brokastīm vakariņās.
12: Mm.
11: Vai pat vakariņām pusdienās.

0: vajadzīgs. Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies!
1: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV. Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
3: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. Если министр образования и науки Илза Индриксоне до 1 сентября не приостановит заявленные реформы в сфере образования и не заверит общество в том, что средств на зарплаты учителей достаточно, прогрессивные потребуют ее отставки. Буря в минувшие выходные выявила серьезные проблемы с автономным электроснабжением предприятий, из-за чего оказались недоступны многие важные для общества услуги, заявил министр умного управления регионального развития Эдгар Ставерс. В частности, возникли проблемы с телефонной связью и доступностью топлива после перебоев с электроснабжением. По предварительным оценкам, объем поврежденной во время бури древесины в государственных лесах может превысить 100 тысяч кубометров, сообщает Латвия Свалстмежи. Больше всего пострадали леса в Земгале, Южной и Северной Латгале. В Курземе ущерб оказался сравнительно небольшим. Страховые компании уже начали получать от жителей заявления на возмещение ущерба, причиненного бурей. Общая сумма заявленных убытков уже исчисляется миллионами евро. Страховщики ожидают, что в ближайшие дни число обращений будет расти, поскольку жители продолжают оценивать ущерб, а на части территории по-прежнему нарушена связь. Последние годы были отмечены серьезными экономическими потрясениями, поэтому многим приходится задумываться о том, насколько надежно защищены их финансовые ресурсы. Один из лучших способов обеспечить возможность покрывать основные расходы в нестабильные периоды – создать финансовую подушку безопасности, считает руководитель финансового института Swedbank Рейнес Янсонс. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic регулярно проводит акции и предлагает билеты по сниженным ценам. На фоне неопределенности с финансовым положением компании и оптимизации маршрутной сети, пассажиры опасаются, что приобретенные по акциям билеты на следующий год могут быть отменены. Член правления и финансовый директор Air Baltic Витолдс Яковелс заверил, что все рейсы, на которые компания уже продает билеты, планируется выполнять.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезной программа.
3: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер северный, северо-западный 1,7 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 17-21 градус.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезной программа.
2: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
1: Optibet Sport Bars. Optibet Sport Bars. Optibet Sport Bars. Sports. Spēle. Bauda. Optibet Sport Bars.
2: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
3: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
3: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа. ЛКПП ЛВ.
5: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер северный, северо-западный, 1,7 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 18-19 градусов. В Даугавпилсе, Разокне и Краслове плюс 16-19. В Риге сегодня переменная облачность. В первой половине дня местами возможен дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 19 градусов.
3: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа ЛКПП ЛВ.
4: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 11:14.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Лето – лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Реклама.
2: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги!
4: Любимая, привет! Я тут подумал.
5: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
7: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo Rubijas šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
8: И все начинается сначала. Участникам 220 LV Plus все необходимое к новому учебному году до минус 40%. Получи сегодня в физическом магазине 220 LV. Подробнее на 220 LV.
5: Свежие и свежие. Яркие и яркие. Зеды он зеды. Впечатляющий выбор срезанных цветов и цветочных композиций как в магазине «Зеды он Зеды» на Кроню 23Б, так и в интернете. С благодарностью и теплотой поздравь своих любимых педагогов с Днем Знаний и начни новый учебный год красиво. Отправляем также с доставкой zedyonzedy.lv.
8: Волна летних предложений в 220 LV. Только сейчас предложение до минус 60% участникам 220 LV+. Получи уже сегодня в физическом магазине 220 LV. Подробнее на 220 LV.
9: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadels patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
8: Особые цены на офисную мебель и электронику в 220 LV. Аэрогриль Xiaomi участникам 220 LV плюс только 139 евро. Забери сегодня в магазине 220 LV. Подробнее на 220 LV.
10: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
11: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
12: OptiBet Sportbars. OptiBet Sportbars. OptiBet Sportbars. Sports. Spēle, bauda, OptiBet sporta bārs.
13: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
14: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.

0: ātra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
2: Хе-хей! Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью.

0: 19 градусов.
1: Вместе с акционерным обществом «Латвийская кредитная и полезная программа» ЛКПП ЛВ.
2: Вы слушаете «Ретро-ФМ Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

Новинка месяца на заправочных станциях Виада. Flat White – насыщенный вкус кофе и нежная молочная пенка. В этом месяце с карты Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus XL Flat White со скидкой 30%. Побалуй себя Flat White на заправках Виада. Виада – выгодно остановиться.

0: Laiks sākt kopā ar Sportland. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV
2: LV Акціонерное общество. Латвия с кредитными полезными программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
3: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. Если министр образования и науки Илза Индриксоне до 1 сентября не приостановит заявленные реформы в сфере образования и не заверит общество в том, что средств на зарплаты учителей достаточно, прогрессивные потребуют ее отставки. Буря в минувшие выходные выявила серьезные проблемы с автономным электроснабжением предприятий, из-за чего оказались недоступны многие важные для общества услуги, заявил министр умного управления регионального развития Эдгар Ставерс. В частности, возникли проблемы с телефонной связью и доступностью топлива после перебоев с электроснабжением. По предварительным оценкам, объем поврежденной во время бури древесины в государственных лесах может превысить 100 тысяч кубометров, сообщает Латвия Свалстмежи. Больше всего пострадали леса в Земгале, Южной и Северной Латгале. В Курземе ущерб оказался сравнительно небольшим. Страховые компании уже начали получать от жителей заявления на возмещение ущерба, причиненного бурей. Общая сумма заявленных убытков уже исчисляется миллионами евро. Страховщики ожидают, что в ближайшие дни число обращений будет расти, поскольку жители продолжают оценивать ущерб, а на части территории по-прежнему нарушена связь. Последние годы были отмечены серьезными экономическими потрясениями, поэтому многим приходится задумываться о том, насколько надежно защищены их финансовые ресурсы. Один из лучших способов обеспечить возможность покрывать основные расходы в нестабильные периоды – создать финансовую подушку безопасности, считает руководитель финансового института Swedbank Рейнес Янсонс. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic регулярно проводит акции и предлагает билеты по сниженным ценам. На фоне неопределенности с финансовым положением компании и оптимизации маршрутной сети, пассажиры опасаются, что приобретенные по акциям билеты на следующий год могут быть отменены. Член правления и финансовый директор Air Baltic Витолдс Яковелс заверил, что все рейсы, на которые компания уже продает билеты, планируется выполнять.
4: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
3: Завтра в Латвии облачность увеличится, существенных осадков не ожидается. Ветер северо-восточный от 0 до 5 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 19-20 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-19. В Риге завтра будет солнечно, позже облачность увеличится без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8-12 градусов, а днем до плюс 20.
4: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
1: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 1:14.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки.

0: источных вод.
1: Интересные факты об отоплении и охлаждении зданий вместе с Илтум Сукнис ЛВ. А вы знали, что даже в лютый зимний мороз под слоем промерзшей земли скрывается тепло, которое можно использовать для обогрева дома? Современные тепловые насосы способны аккумулировать эту энергию и поставлять ее в помещение. Летом же происходит обратный процесс, и тепловые насосы охлаждают нагретые комнаты. Интересные факты об отоплении и охлаждении зданий вместе с Илтум Сукнис ЛВ. Все о тепловых насосах и наиболее подходящем решении для вашего дома найдете на сайте siltumsuknis.lv. Заполните заявку, и с вами свяжется опытный специалист, который проконсультирует и разработает индивидуальное предложение. Siltumsuknis.lv. Эксперты своего дела.

0: Лето. Лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: 10% atlaide visiem, kas mācās vai māca. Skolāniem MacBook Neo tagad no 719 eiro. Ienāc CCLV.
2: Реклама.
3: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
4: Привет, коллеги!
5: Любимая, привет! Я тут подумал.
4: Привет! А что на обед? Она. Мои сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед». Поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
7: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksājumu.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед и всем удачного вторника! Продолжаем его в хорошем настроении и далее по расписанию на Retro FM Latvia программа по заявкам. Меня зовут Катя Ерофеева, и я с радостью зачитаю ваше послание на сегодня. Оставайтесь с нами!
0: Привет в обед поддерживает SMS Credit LV.

0: «Привет в обед».
1: «Привет в обед».
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед», программа по заявкам. Сегодня свой день рождения празднует Олег Ермолаенко из Риги, которого поздравляют родители и сестра. Олег, принимайте пожелания везения, успехов, крепкого здоровья и хорошего настроения. С днем рождения вас и поздравления от вашей семьи.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» послание для Галины Денисовны Рудниной из Риги от Тамары Карповой. Галина Денисовна, принимайте поздравления с днем рождения, а также пожелания крепкого здоровья, хорошего самочувствия и благополучия. С праздником вас, а также сердечные поздравления от Тамары Карповой.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Спасибо за ваши заявки в программу «Привет в обед». К этому моменту послания на сегодня уже озвучены. Ну а завтра мы вновь встречаемся на этом же месте и будем передавать ваши приветы и поздравления. Ну а теперь буду прощаться. С вами была Катя Ерофеева. Пишите нам на retrofm.lv и пусть ваши послания прозвучат на всю страну. Удачного дня и пока-пока.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Лето – лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Реклама. Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
2: Каждое буднее утро на Ретро-ФМ.
3: Утренний экспресс.
2: Давайте поговорим о кулинарных экспериментах.
4: Вот
2: на самом деле прямо опыт поставили в португальской сети KFC и соединили сочный бургер и пончик.
4: Боже, зачем?
2: Сверху вот еще одной булочкой положили пончик. Просто экстремальная проверка для желудка, скажем так, на прочность.
4: К своим годам я сделала вывод, что не все, что готовят, надо пробовать.
2: Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро-ФМ.
3: Утренний экспресс.
0: Вместе с международной платежной компанией «Декта».
5: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu senu lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SEA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
7: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
8: После тренировок хочется вкусный, питательный и удобный перекус? Протеиновые коктейли Vendafit уже в Риге в спортивных клубах Lemon Gym и Gym Latvia. Высококачественные, свежеприготовленные протеиновые и коллагеновые коктейли с превосходным вкусом подходят для всех, для повседневной жизни, тренировок и заряда энергии. Выбирайте свой. Бельгийский шоколад, крем-брюле, банан, черника или печенье со сливками. Vendafit. Ваш фитнес-бар в вендинг-аппарате.
9: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
10: Back to school! Līdz 30. septembrim visos Baltika data veikalos īpašas cenas. Datoriem, monitoriem, datorkrāsiem, datorpelēm, klaviatūrām, austiņām un citai tehnikai plašā sortimentā. Ienāc Baltika data LV!
11: Не дари учительнице цветы, которые быстро завянут. Подари красивый желтый мешочек L'Occitane, содержание которого будет радовать долго. Коллекция цветов L'Occitane – это прекрасный подарок на 1 сентября. Ура! Снова в школу!

0: свежие и свежие, яркие и яркие, зеды он зеды. Впечатляющий выбор срезанных цветов и цветочных композиций как в магазине «Зеды он Зеды» на Кроню 23Б, так и в интернете. С благодарностью и теплотой поздравь своих любимых педагогов с Днем Знаний и начни новый учебный год красиво. Отправляем также с доставкой zedionzedy.lv.
1: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšu ar Flovap. Ieskaties Flovap LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
3: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tarps, apavi un tēkrekls tikai par 20 eiro. Viss skolai un sportam vienviet. Decathlon veikalos tirdzniecības centrā Spice Life, Sāga un tiešsaistē. Decathlon, tavs ritms, tavs uzvars.
4: Я пью до дна за тех, кто
5: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
6: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT.lv.
8: В детском отделе Skyn More Kids распродажа перед реконструкцией. Скидки до 80% на качественную и стильную детскую одежду, а на игрушки скидка 50%. Готовьтесь к школе выгоднее. Школьные рюкзаки, повседневная и нарядная одежда к новому учебному году выбирайте, пока ассортимент еще широкий. Skyn More Kids, улица Донтас, 19А.

Интересные факты об отоплении и охлаждении зданий вместе с Iltum-Suknis-LV. А вы знали, что чем лучше утеплено здание, тем хуже в нем может стать качество воздуха? Поэтому на помощь приходит система рекуперации. Она выводит из помещений душный воздух, передавая его тепло поступающему свежему воздуху. Так дом непрерывно дышит, не теряя ценную тепловую энергию. Интересные факты об отоплении и охлаждении зданий вместе с Iltum-Suknis-LV. Все о тепловых насосах и наиболее подходящем решении для вашего дома найдете на сайте siltumsuknis.lv. Заполните заявку, и с вами свяжется опытный специалист, который проконсультирует и разработает индивидуальное предложение. Siltumsuknis.lv. Эксперты своего дела.

0: apkārte sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Школа зовет?
2: RD Electronics отвечает суперценами.
3: 17 августа по 13 сентября.
2: Большая школьная распродажа.
3: Смартфон Samsung Galaxy A16.
2: Всего 99 евро.
3: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
2: Все для школы по суперценам.
3: Покупай выгодно в магазинах RD Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
2: Поторопись. Большая школьная распродажа в RD Electronics.
4: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
5: Своим всегда лучшие привилегии. Теперь они есть и у тебя. Просто скачай приложение программы лояльности Lido. Наслаждайся любимыми бургерами Lido Street Food A6. Копи покупки бургеров в приложении и получай каждый седьмой бургер абсолютно бесплатно. Другими словами, всего 6 шагов отделяют тебя от седьмого бургерного рая. Запомни приложение Lido. Клуб A6. 6 бургеров, седьмой бесплатно. Lido. За то, что настоящее.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
7: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. Если министр образования и науки Илза Индриксоне до 1 сентября не приостановит заявленные реформы в сфере образования и не заверит общество в том, что средств на зарплаты учителей достаточно, прогрессивные потребуют ее отставки. Буря в минувшие выходные выявила серьезные проблемы с автономным электроснабжением предприятий, из-за чего оказались недоступны многие важные для общества услуги, заявил министр умного управления регионального развития Эдгар Ставерс. В частности, возникли проблемы с телефонной связью и доступностью топлива после перебоев с электроснабжением. По предварительным оценкам, объем поврежденной во время бури древесины в государственных лесах может превысить 100 тысяч кубометров, сообщает Латвия Свалстмежи. Больше всего пострадали леса в Земгале, Южной и Северной Латгале. В Курземе ущерб оказался сравнительно небольшим. Страховые компании уже начали получать от жителей заявления на возмещение ущерба, причиненного бурей. Общая сумма заявленных убытков уже исчисляется миллионами евро. Страховщики ожидают, что в ближайшие дни число обращений будет расти, поскольку жители продолжают оценивать ущерб, а на части территории по-прежнему нарушена связь. Последние годы были отмечены серьезными экономическими потрясениями, поэтому многим приходится задумываться о том, насколько надежно защищены их финансовые ресурсы. Один из лучших способов обеспечить возможность покрывать основные расходы в нестабильные периоды – создать финансовую подушку безопасности, считает руководитель финансового института Swedbank Рейнес Янсонс. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic регулярно проводит...
8: Laiks sākt kopā ar Sportland. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursumām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!

0: точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 4 часа 14 минут.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima no 25. līdz 31. augustam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Tio, vaniļas vai karameļu 75 vai 80 gramu 39 centi. Ar paldies karti maltā kafija Jakobs Kronung iepakojumā 2 500 gramu vienības 13,99 €. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: В студии Эдмунд Кашевский.
4: Ну, со вторником вас, дорогие мои. Давайте как-то попытаемся этот самый трудный день недели осилить. А масса хорошей музыки я вам гарантирую, какие-то интересные факты, плюс заглянем в календарь, ну, естественно, заявки и все прочее, как это обычно у нас бывает.

0: на Ретро FM Латвия.
1: Ух ты, какие сегодня у нас дни рождения. Масса фактов о кино сегодня в календаре тут заметно. Ну и еще к воздухоплаванию относящиеся интересные факты также имеются. Так что давайте обо всем потихоньку, помаленьку.

0: 3 месяца беспроцентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
1: Заходи и узнай больше.
0: Внимание! Займ стоит денег.
2: Реклама.
3: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
4: Привет, коллеги!
5: Любимая, привет! Я тут подумал.
6: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
7: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
8: Ты только посмотри, все по парам заходят.
9: А ты не слышала? Оптика Филмон предлагает приобрести вторые очки за полцены.
10: Предложение действительно для покупки двух солнцезащитных очков, оправ для очков, при изготовлении коррегирующих очков или комплекта солнцезащитных и коррегирующих очков. Скидка с другими предложениями не суммируется. Подробности на filmon.lv. Приходите вдвоем. Вторые за полцены. Оптика Филман.
11: И все начинается сначала. Участникам 220 ЛВ плюс все необходимое к новому учебному году до минус 40%. Получи сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
12: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
13: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
11: Волна летних предложений в 220 ЛВ. Только сейчас предложение до минус 60% участникам 220 ЛВ+. Получи уже сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
14: Распродажа в Sky & More продолжается. Скидки до 70%. Иногда лучшая покупка та, которую не стоит откладывать. Йоп, Emporio Armani, Baldessarini и другие всемирно известные бренды для твоего гардероба, стиля и продолжения лета. Выбирай качество по цене, которое приятно удивляет. Скидки до 70%. Sky & More, улица Дунтес, 19А.
11: Особые цены на офисную мебель и электронику в 220 ЛВ. Аэрогриль Шаюми участникам 220 ЛВ плюс только 139 евро. Забери сегодня в магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
15: Pārmaiņas sākas ar pirmo soli. Apskati sev piemērotas vakances darba sludinājumu portālā cvmarket.lv. Neatliec uz rītdienu. Piesakies jau šodien. cvmarket.lv.

Что-то с мышью тут компьютерной нехорошее творится в студии. Если еще раз так будет, я ее просто об стенку долбану, и все, и будет, без мыши будем работать. Так, пальца-то. Ладно, итак, что у нас сегодня в праздниках по 25 августа? Вау, мамма мия, день рождения консервной банки. Сердечно вас поздравляю, дорогие друзья, особенно те, кто любит тушенку из баночек. Кстати, мне один друг подарил пару банок тушенки как раз совершенно недавно, буквально несколько дней назад. Охотники, он охотник, и охотники, оказывается, они вот сдают свою, ну, вот эту скотинку, которую они добыли, добытую, они сдают на переработку, на завод, там, со всеми сертификатами и со всеми анализами, и все. И потом делают очень вкусные вот эти вот консервы. Так что сегодня, пожалуй, я вот приобщусь еще к одной из баночек этого, этой оленей тушенки, я бы так сказал, что ли, нет? Ну, а так, в принципе, спасибо англичанину Питеру Дюранду. Да, это фамилия Дюран, да, имя Питер, который запатентовал процесс консервации продуктов в жестяных банках, то есть день рождения консервной банки. Но нас это с вами мало волнует, потому что сегодня праздник есть другого характера. День «Поцелуемся и помиримся». Kiss and Makeup Day. Ну, если у вас, как говорится, черная кошка пробежала с любимым человеком или что-то случилось, подойдите сегодня вот так, чмокните и скажите: «Сегодня праздник, поэтому давай, хватит дуться, все будет хорошо».

0: Country FM Latvia.
1: Реакция наших радиослушателей. Евгений написал: день рождения консервной банки. Владельцы Лексусов напряглись. Недалеко стоит один такой, через него мухи насквозь пролетают, пишет Евгений. Ну ладно вам, не будьте таким злым, но, господи.

0: FM Latvia.
1: Евгений, можете голову пеплом не сыпать, все равно владельцы Lexus вас не простят за такое. Да. Ну ладно, поехали дальше. Знаете, кулинарная тема сегодня представлена очень шикарно. У меня сегодня день, оказывается, бананового сплита. Что это такое? Это американский десерт из мороженого, так сказать, разновидность разных других вкусных вот этих самых десертов. Банановый сплит появился, кстати говоря, в первом десятилетии 20 века только. И десерт обрел особую популярность после того, как компания United Fruit Company приступила к масштабным поставкам бананов в США. И тогда вот этот десерт и появился. Кстати, если про рецепт, то в классическом варианте бананового сплита на очищенный и разрезанный вдоль, а не поперек, банан в продолговатую тарелочку, лодочку выкладывают, так сказать, по шарику. Один ванильный шарик мороженого, второй шоколадный, еще и клубничный можно. Ну а сверху можно еще и панировать каким-нибудь там клубничным шоколадным соусом или орешками посыпать, так сказать. Ну, полет фантазии приветствуется. Обязательным атрибутом являются взбитые сливки и рубленые орехи, как я уже говорил. Можно сверху еще мороскиновую вишенку так и так поставить, ну, для дизайна. Ну, а вот вариант десерта из мороженого с бананом, нарезанным ломтиками, именуется по-другому. Это называется плавучий дом, houseboat. А вот этот банановый сплит, что-то я так прочел это все дело, так вкусно показалось. А надо все не проэкспериментировать. Ну, не тушенка же единая, как говорится, жив человек. А вот так сказал, произнес банановый сплит. И захотелось куда-нибудь далеко-далеко улететь, на какие-нибудь острова, под пальмы, в какой-нибудь Парамаримбо.

0: 3 месяца беспроцентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
1: Заходи и узнай больше.
0: Внимание! Займ стоит денег.
2: Реклама.
3: Каждое буднее утро на Ретро-ФМ.
4: Хроники удивительной наивности и редчайшей честности. В Мюнхене 42-летний гражданин Италии пришел в местный полицейский участок глубокой ночью с довольно, так сказать, необычным вопросом. Не находится ли он случайно в розыске? Оказалось, что прокуратура действительно выдала ордер на его арест за использование запрещенной символики. Внести залог 1,5 тысячи евро у мужчины не нашлось. Поэтому его радостно оставили под стражей на 2 месяца.
3: Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро FM.
1: Утренний экспресс.
5: Вместе с международной платежной компанией Декта.
6: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīju šokolādes ledus latino Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
7: Heisburger!
8: Čau, draugi! Te grupa
9: The Soundboys!
8: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus.
10: Es gribu sildīties ar tevi.
8: Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savs ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
11: Школа зовет?
12: RD Electronics отвечает суперценами.
11: 17 августа по 13 сентября.
12: Большая школьная распродажа.
11: Смартфон Samsung Galaxy A16.
12: Всего 99 евро.
11: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
12: Все для школы по суперценам.
11: Покупай выгодно в магазинах RD Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
12: Поторопись. Большая школьная распродажа в RD Electronics.
13: RD.

0: Вечерний променад на Ретро FM Латвия. Вечерний променад.
1: Не, Евгений, вы молодец. Тут у нас идет активная переписка за эфиром. И все про ту же тему автомобильную. Еще пишет Евгений: владельцы Лексусов просто ненавидят владельцев Range Rover'ов, потому что те заняли все автосервисы в городе. Да, я такую шутку тоже слышал, Евгений. И более того скажу, что у меня парочка друзей, которые имели Range Rover, кто-то продал, а кто-то продолжает, так сказать, ездить. А кто-то вот именно вот по этой же теме, о чем вы говорите, и сказал до свидания Range Rover'у и перекрестился. Да, вот Евгений, кстати, предложил тему нашего сегодняшнего вечернего эфира. Кстати, шикарное предложение. Машина мечты. Машина для жизни. А ну-ка давайте на 244-244-14. Сейчас мы с вами выясним, на чем народ предпочитает рассекать и что является его машиной мечты, машиной для жизни. 244-244-14. Никакой рекламы, просто давайте статистику сухую соберем. А сам-то, Евгений, на чем, а? 244-244-14.

0: Алло. О. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот такой вопросик для вас будет неожиданный. Вот у меня есть восточноевропейские овчарки. Они, ну, питомника, да, как бы, скажем так. А вот можно ли у вас было бы дать такую информацию, что ждут своих родителей, такие щенки, потому что, ну, как-то...
0: Пишите на 244-244-14, пишите мне эту информацию. Мы сейчас про автомобили. А у вас машина мечты какая? На чем вы ездите?
1: У меня сейчас Kia.
0: А?
1: У меня сейчас Kia.
0: Kia?
1: О. Kia, да.
0: Ясно, молодец. Поздравляю вас, да. Поздравляю вас с плагином. А про собак пишите на 244-244-14 сюда в студию. Видите, женщины выбирают Kia.

Ай да Дима, ай да молодец. Знаете, какая у него машина для жизни, так сказать, машина мечты для жизни? Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe изумрудного зеленого цвета с бордовым кожаным салоном. Кабриолет. Молодец, Дима. Хочу я посмотреть, как вы на этом фантоме у нас по... Или по Дзирнову, или по Гертрудес за трамваем. Шикарно будете смотреться.

0: время перекусить хот-догом Виада. В этом месяце на заправках Виада один из самых сочных хот-догов всего за 2,79. С картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия еще вкуснее. Какой именно? Заезжай на Виада и узнай сам. Виада. Выгодно остановиться.
1: А в ожидании Павленко, кстати. Ну вот Павленко придет, я у него тоже спрошу про машину мечты, машину для жизни. Юрис позвонил, сказал только Audi. Ну а остальное все давайте после новостей и после прогноза погоды. Договорились? Поехали. Но присылайте машина мечты, машина для жизни. На чем предпочитаете рассекать? 244-244-14. Картинки красивые, про мечту это да, а вот реально для жизни, для жизни.

0: 3 месяца без процентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
1: Заходи и узнай больше.
0: Внимание! Займ стоит денег.
2: Реклама.
3: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo radio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu – sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22-13-77-00.
4: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
5: Участвуй в большой лотерее Мега. До 25 октября купи 2 лотерейных продукта и выиграй Шкода Октавия от Green Motors. Мега ЛВ.
6: Акционерное общество «Латвия с кредитными полицейбес программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
8: Добрый вечер, в студии Алексей Павленко, в эфире новости. Латвии, вероятно, придется обратиться к Еврокомиссии за финансовой поддержкой для покрытия расходов, связанных с последствиями бури, заявил министр умного управления и регионального развития Эдгар Ставерс. При этом он отметил, что пока не готов назвать возможную сумму помощи. Государственная пожарно-спасательная служба продолжает получать вызовы на ликвидацию последствий бури, обрушившейся на Латвию в минувшие выходные. Спасатели призывают жителей сохранять осторожность. На деревьях все еще могут оставаться надломленные ветки, а деревья с поврежденными стволами могут неожиданно упасть. На устранение наиболее серьезных последствий бури в государственных лесах может потребоваться около 4 месяцев, если погодные условия не ухудшатся, сообщает Латвия Свалстмежи. По предварительным оценкам, объем поврежденной древесины может превысить 100 тысяч кубометров.
9: Laiks sākt kopā ar Sportland. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
10: Bez kartes nevarē!

0: Laiks sākt kopā ar Sportland. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
2: Ведь поезд будет останавливаться на всех станциях.
3: Прогноз погоды
1: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвийской кредитной и полезной программы.
2: Завтра в Латвии облачность увеличится, существенных осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный от 0 до 5 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 19-20 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-19. В Риге завтра будет солнечно, позже облачность увеличится без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8-12 градусов, а днем до плюс 20.
3: Прогноз погоды
1: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной и полезной программы.
4: Привет, привет еще раз. Это Эдмунд Кашевский. До 19 мы вместе на Retro FM Латвия.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 5:15.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: В студии Эдмунд Кашевский.
3: Так, ну спасибо, накидали вы мне здесь про автомобили и про автомобиль мечты, и про то, что он отличается от автомобиля для жизни. Это мы все понимаем, да. Но вот кабрик от Rolls-Royce, да, ну это... Ну, хотя, почему бы и нет. А вот Карина прислала Ford Mustang Road 66, так называемый, 70-го года кабриолет. Ну, это, да, это автомобиль мечты. А для жизни, Карина говорит, вот все очень прозаично. Volkswagen Polo оснастила его как кемпер и приехала на нем из Турина в Ригу. Знаете, как пишет Карина, что отец называл эту машину эгоист, потому что все для одного человека. Я вот, Константин здесь у меня в студии, мы залезли в интернет, посмотрели, и вот, ну, как-то из Volkswagen Polo кемпер. Не, ну если только ноги торчат на улице, тогда, конечно, там можно вытянуться. А так, ну, кто его знает? Кто его знает, Карина? Может, вы такая кудесница, что и там поместились все как и надо. Для жизни Volvo XC70, понимаю, а для мечты вертолетик. Так считает Эрик. Машина мечты – это надежный и экономичный автомобиль, который подходит под финансовые возможности. Ну, Николай, ну, трудно с вами не согласиться. Важно, чтобы она была недорогой в обслуживании и не потребляла много топлива. Мечтать можно, но нужно учитывать свои обстоятельства. Какой вы, я вам скажу, прагматичный человек, Николай, а?

0: FM Latvia.
1: Да, ну, Карина написала, что можно в Volkswagen Polo, как в кемпере, уместиться, если рост 1,60 м. Принимается ответ и зачитывается. Удачи вам на вашем половском кемпере. Добрый день, Шкода, машина мечты, практично, надежно, хотя Volvo, Toyota, корейские авто тоже хороши. В данный момент машина для жизни – это Dacia. Так нам написал Андрей. Ну что ж, Андрей, а почему бы и нет? Запорожец, Татьяна пишет. Что может быть лучше ретро? Ай, как я с вами, Татьяна. Ну, сегодня уже по, так сказать, по прошествии дистанции времени, когда ты уже привык к комфорту, и когда, кстати, у меня одна из первых машин была как раз-таки Запорожец, причем без ушей. Ну, я вам скажу, нифига уже не машина мечты, однозначно. А машина мечты, как у Фантомаса, машина для жизни, стиральная, посудомоечная. Алла, да ладно! Ну, а теперь серьезно? А теперь серьезно, Алла пишет, для жизни подошел бы Шкода Кодиак. А повыпендриваться какой-нибудь Астон Мартин. Молодец, хороший вкус у вас, Алла. Да, ну, Евгений нам даже фото прислал. Он пишет, что он сам ретроград и понял, что машины перестали делать в нулевые. Хотя жена не разделяет страсти Евгения, но у нее тоже Мерседес, но новый. А Евгений прислал CL в 140-м кузове. Картинка красивая. И я соглашусь, Евгений, я соглашусь. Мерседес, вот этот, особенно CL, такой большой, массивный, представительный и комфортабельный внутри, согласен. Ford Mondeo! Во! Андрей написал нам. Ну что же, замечательно. Замечательно. Ford Mondeo, да. Ну, конечно, Татьяна с Запорожцем повеселила. Такая седая ночь. И Запорожец. Ну, еще 5 минут попринимаю, а потом уже хватит. Будем закрывать тему про машину мечты и машину для жизни.

0: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug? Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domuzīme koledža LV.
1: Реклама. Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
2: Это вообще нужно измерять?
1: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
3: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01000468.
4: Свежие и свежие, яркие и яркие, зеды он зеды. Впечатляющий выбор срезанных цветов и цветочных композиций как в магазине «Зеды он Зеды» на Кроню 23Б, так и в интернете. С благодарностью и теплотой поздравь своих любимых педагогов с Днем Знаний и начни новый учебный год красиво. Отправляем также с доставкой zedyonzedy.lv.
5: Kad ieceres, ka jūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
7: Обновите интерьер с выгодой. В Lex Interior скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы, стулья и предметы интерьера. В Lex Interior вы найдете все для красивого и уютного дома. Lex Interior, Краста 89, скидки до 70%. Ждем вас!
8: Своим всегда лучшие привилегии. Теперь они есть и у тебя. Просто скачай приложение программы лояльности Lido. Наслаждайся любимыми бургерами Lido Street Food A6. Копи покупки бургеров в приложении и получай каждый седьмой бургер абсолютно бесплатно. Другими словами, всего 6 шагов отделяют тебя от седьмого бургерного рая. Запомни приложение Lido. Клуб A6. 6 бургеров, седьмой бесплатно. Lido. За то, что настоящее.
9: Uzņēmēji līdz 15. septembrim izvēlies LMT datoru nomu un saņem dāvanā Samsung Galaxy A17 4G. Ar LMT datoru nomu iegūsti jaunākos biznesa klases datorus bez lielām sākotnējām izmaksām un ar prognozējumu ikmēneša maksu. Saņem ne tikai datoru, bet arī pilnu servisu, attālinātu uzstādīšanu, tehnisko palīdzību un maiņas datoru, ja gadīsies kāda ķibele. Strādā bez liekām raizēm. Piesakies LMT LV vai apmeklē tuvāko LMT klientu centru. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 15. septembrim.
10: Не дари учительнице цветы, которые быстро завянут. Подари красивый желтый мешочек «Локситан», содержание которого будет радовать долго. Коллекция цветов «Локситан» – это прекрасный подарок на 1 сентября. Ура! Снова в школу!

Но тут категорично выступил Юрий, говорит, только BMW. Ну, у меня на тему BMW своя собственная точка зрения, поэтому не совсем, скажем так, лицеприятная для вас, поэтому я ее оставлю при себе, Юрий, но мнение ваше принимается, только BMW. Добрый день, для жизни вполне годится неубиваемая Toyota Corolla. Это кто ж так не может убить Toyota Corolla? Оказывается, Toyota Corolla не может убить у нас Володя. А что так? Ломом не пробовали, нет? Или кувалдой? Да. Марко. Ух ты, Pontiac Zephyr. Пол кузова не влезло в гараж 72-го года. Мечтаю о Alfa Romeo покруче. Ну, Alfa Romeo 164-я большая. Или вы мечтаете о каком-нибудь спайдере Alfa Romeo? Да, ну тоже в гараж может не влезть, если спайдер, если натуральный старый спайдер, то, как говорится, возможны варианты. Так, что у нас еще? ГАЗ-24, куча смайликов, Иван. Где вы столько бензина возьмете, Иван, чтобы прокормить сейчас такую, ну, это же просто бестия, пожиратель бензина, я бы сказал, ГАЗ-21.

0: на Ретро FM Латвия.
1: Ну и давайте финальная порция про машину мечты и про машину для жизни. Людмила пишет: добрый день, хорошего настроения. А у меня транспорт, троллик и автобус. Ну что ж, у меня жена тоже машину не водит, хотя права у нее уже лет так несколько. Да, и в принципе вообще. И тоже предпочитает общественный транспорт. Так, Юрий прислал даже с фотографией Мерседеса. Ну, известная машина в городе. Мерседес. Да. А мечта Rolls-Royce. Юрий мечтает о Rolls-Royce. Очень комфортная и надежная машина, Мерс пишет Юрий. А Rolls-Royce — классика мечты и роскоши. Ну, а why же ж not, как говорил Саша Маршалл в интервью мне. А why же ж not, почему бы и нет, да. Алла. Волга ГАЗ-21, моя любовь, с 3-4 лет, а с 28-го Ford Sierra. Николаю Душному подошла бы моя первая практичная ипостась. Мышь, пол, экранышко в день. Автор. Ясно. Евгений написал: за BMW и вас яйцами закидают, пишет Евгений. Да, ну, а что такое? Каждый человек имеет право, так сказать, высказывать свое мнение, пусть даже если за это в него полетят яйца. Я на BMW не решился наехать, а у вас железные нервы. Нет, у меня не железные нервы, просто я живу в таком районе, где, знаете, такой Бермудский треугольник, Антониас, Элизабетес, Дзирнову Антониас Элизабетес, да, вот такой вот, и там еще... Иерусалимес. И вот по этому бермудскому не треугольнику, а по этому бермудскому прямоугольнику очень часто разъезжают автомобили. Причем они специально с таким рыком, с такой снятой, я так понимаю, там с глушилкой снято все, что можно было снять, чтобы она так погромче, извините за выражение, пердела. И вот они вот на этих машинах едут и по 4-5 кругов нарезают, по кругу просто вот катаются и показывают, какая у меня громкая машина. И вы знаете, в основном это BMW. Да, причем перламутрового цвета, один синий, один черный, бэмчик такой, да. Но такой просто, ну, и вот люди, которые сидят в кафе, они смотрят и думают: чувак, у тебя с головой вообще все в порядке, что ты делаешь, а? Но это не верх, это не верх. Я бы сказал, чемпионом мира стал человек, я не рассмотрел его лица, честно признаюсь, но автомобиль марки Lamborghini. Lamborghini такого кремового цвета, немецкие номера. Боже ж мой, он кругов, наверное, 5-6 по этому бермудскому прямоугольнику откатывает и так, чтобы все видели, какая у него машина. Вот это называется: я получил машину мечты. Или папа денег дал, или мама. А может быть, да. Ну, не будем развивать эту тему, но тем не менее, как говорится, у каждого автомобиль его мечты, или для жизни это иногда две разные вещи. А наши деревенские пацаны из деревни тоже любят гонять на бэхах. Вот это Алла поставила финальный аккорд. Спасибо всем тем, кто не остался безразличным, и собрали мы статистику. Знаете, BMW и Mercedes, Volvo, мы вольвисты в меньшинстве.

0: на весь день. Аттракционы без доплаты. Приходи, наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
1: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Газированный напиток 330 мл 59 центов. Творог 9% XXL 1 кг 200 грамм 4,19. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того.
2: Намасте. Начинаем занятие. Закройте глаза. Освободите разум. Ни о чем не думайте.
3: А где мой пенал? А еще надо гуашь и еще.
2: Знакомо? Спокойствие! Хэстио ЛВ. Все для школы в одном месте. Скидки до 45%. Заказывайте в интернет-магазине, получайте в покомате или с курьером. Хэстио ЛВ. Школьному сезону зеленый свет.
4: Я пью до дна за тех, кто...
5: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
7: После тренировок хочется вкусный, питательный и удобный перекус? Протеиновые коктейли «Бендафит» уже в Риге в спортивных клубах «Лемон Джим» и «Джим Латвия». Высококачественные, свежеприготовленные протеиновые и коллагеновые коктейли с превосходным вкусом. Подходят для всех, для повседневной жизни, тренировок и заряда энергии. Выбирайте свой. Бельгийский шоколад, крем-брюле, банан, черника или печенье со сливками. «Бендафит» – ваш фитнес-бар в вендинг-аппарате.
8: Вечерний променад.
9: В студии Эдмунд Кашевский.
8: На Ретро-ФМ.
10: Вот сколько слушаю рекламу концерта группы «Машина времени», столько ловлю себя на мысли. А вот интересно, надо будет обязательно сходить и интересно вот сравнить. С Лагутенко получилось, что в плюс. Мне лично зашел в плюс концерт «Мумий-тролля» и сам Илья. Совершенно потрясающий, как я уже сказал, совсем другое качество и музыки, и текста, и подачи, ну и, естественно, и сценического оформления, включая видео. Все. А вот как будет у машины? Мне лично интересно. Надо будет сходить.

0: Интересные факты об отоплении и охлаждении зданий вместе с Iltum Suknis LV. А вы знали, что тепловых насосов в мире продается больше, чем традиционных отопительных котлов? Это давно уже не технология будущего. В Европе это стало новым стандартом для эффективного и экологичного обогрева дома. Главное – правильно подходить к индивидуальному выбору подходящего теплового насоса. Интересные факты об отоплении и охлаждении зданий вместе с Iltum Suknis LV. Все о тепловых насосах и наиболее подходящем решении для вашего дома найдете на сайте siltumsuknis.lv. Заполните заявку, и с вами свяжется опытный специалист, который проконсультирует и разработает индивидуальное предложение. Siltum Suknis LV – эксперты своего дела.
1: Кстати, сейчас в ожидании Павленко мы услышим Blue System. И я у него спросил про машину мечты и для жизни. Павленко улыбнулся и сказал: кабриолет Запорожец. Ну ладно, шутник. Подождем, какой ты принесешь прогноз. А то, глядишь, опять без кофе останешься.

0: Laiks sākt kopā ar Sportland. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV
2: Сохранять осторожность. На деревьях все еще могут оставаться надломленные ветки, а деревья с поврежденными стволами могут неожиданно упасть. На устранение наиболее серьезных последствий бури в государственных лесах может потребоваться около 4 месяцев, если погодные условия не ухудшатся, сообщает Латвия Свалстмежи. По предварительным оценкам, объем поврежденной древесины может превысить 100 тысяч кубометров. Во время шторма в минувшие выходные перебои в работе возникли у 183 из 869 банкоматов в стране, это примерно каждый пятый. В том числе не работали 17 из 94 критически важных банкоматов. В Банке Латвии отмечают, что ситуация позволила оценить готовность финансового сектора работать при одновременных перебоях с электричеством, связью и другой инфраструктурой. В преддверии международного фестиваля воздушных змеев «Фантадромс», который в субботу пройдет в Рижском пассажирском порту, состоялось предварительное шоу. Вместе с зарубежными художниками, представителями Риги и партнерами фестиваля над Даугавой запустили первые воздушные змеи. Для удобного возвращения посетителей праздника Каугари в Ригу будет назначен дополнительный рейс электропоезда «Виви». Он отправится со станции Слока в 23 часа 41 минуту и прибудет в Ригу в 0:29. Поезд будет останавливаться на всех станциях.
3: Прогноз погоды вместе с ЛКПП «ЛВ» – акционерное общество Латвии с кредитной помощью программы.
2: Завтра в Латвии облачность увеличится, существенных осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный от 0 до 5 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 19-20 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-19. В Риге завтра будет солнечно, позже облачность увеличится без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8-12 градусов, а днем до плюс 20.
3: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью программы.
4: Привет-привет, это Эдмунд Кашевский. До 19 вместе делаем радио.

0: точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 6:18.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

Ну, за автомобильной тематикой я совершенно выпустил из виду тот факт, что сегодня, ух, какие дни рождения у артистов-то, а? Но ничего, после следующей композиции начнем потихоньку отмечать.

waste your time. And I think to myself, why now? Why me? Why?

Сегодня день рождения отмечает Джин Симмонс, который родился 25 августа 1949 года. Американский бас-гитарист, вокалист, актер и предприниматель, наиболее известен как один из основателей группы KISS. Только что мы с вами ее слушали. Кстати, он выступает под сценическим псевдонимом The Demon и пускает изо рта искусственную кровь, дышит огнем и высовывает язык. Да, это все Джин Симмонс. Правда, он такой же Джин Симмонс, как я, не знаю, как Исаак Кацнельсбоген, например. По паспорту вообще его, когда он родился, в метрику, и потом по паспорту, он Хайм Вайц. Так что Джин Симмонс – это его, можно сказать, сценический псевдоним. Будем его так и называть. Итак, Симмонс, занимая 29-ю позицию в списке 100 величайших вокалистов heavy metal, по мнению музыкального журнала Hit Parader. Ну а в 83-м году, когда слава KISS ослабевала, участники группы перестали малевать свои фейсы, наносить макияж, что привело к росту популярности, продолжавшемуся аж до 90-х лет. На протяжении 95-го года неоднократно проходили организованные группой съезды фанатов, и именно реакция поклонников на возвращение первоначального состава повлияла на очень успешный тур, который прошел по всему миру с 1996 по 1997 год. С 1998 года KISS выпустили только один альбом «Psycho Circus», и это был первый альбом за 20 лет молчания. Ну вот, записанный в оригинальном составе этот альбом был, собственно говоря, это и все. После этого опять состав группы начал меняться, и, как говорится, броновское движение в группе продолжается. Ну что можно сказать? Давайте пожелаем уже Хайму хорошего дня рождения сегодня, нет? Пардон, Джиму Симмонсу.

Ну, как я уже намекал в начале эфира, сегодня масса дат, которые связаны с кинематографом, с кино. Ну, а я как бывший киношник все не могу пройти мимо этого, ну никак просто. Итак, 25 августа 1950 год. На экранах Японии появляется фильм Акиры Куросавы «Расимон». В главной роли Тосиро Мифуне. Ну, такой супергерой японский. В следующем году эта картина завоевывает главный приз на кинофестивале в Венеции и приносит мировую славу создателям и, конечно же, исполнителю главной роли. В 1930 году, 25 августа, родился Георгий Данелия. Известнейший кинорежиссер, классик, я бы сказал, кино, сценарист, актер, народный артист СССР, и масса титулов у него и наград по части кино, просто их там не счесть. Вот единственное, может быть, что я в жизни жалею, так это то, что я к нему не попал на курс во ВГИК, когда поступал к нему. Там такая жесткая конкуренция была, что не получилось. Но Георгий Николаевич это совершенно потрясающий человек. Советую вам прочесть его мемуары «Тостующий пьет до дна». Шикарный просто. И я думаю, что вы со мной согласитесь, прочтя эту книгу, что действительно человек очень неординарный. Он описывает в мемуарах и свои ощущения, и приключения. Там шикарно просто. Сегодня день рождения был бы у сэра Шона Коннери, который ушел в мир иной в 20-м году. Известнейший британский и американский актер театра и кино, продюсер, лауреат премии «Оскар» и другие награды, так сказать, у него тоже в архиве. Но это, по признанию критиков, самый лучший Джеймс Бонд всех времен и народов. Ну что еще? Маргарита Терехова сегодня отмечает свой день рождения. Российская актриса, режиссер, народная актриса. Что еще? Сергей Соловьев сегодня тоже отмечал бы день рождения, если бы был, не ушел в мир иной в 21-м году. Сергей Соловьев родился 25 августа 1944 года. Ну, а кинофильмы Соловьева, я думаю, это тоже классика российского кинематографа. Ну, вот, собственно говоря, маленький экскурс в 25 августа по части кино.

comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin.

Вообще, вторник, 25 августа, интересный день. Продолжают мне еще тут присылать люди по поводу машин. Спасибо, мы уже эту тему, как говорится, с этим уже пошутили. А что касательно еще интересных фактов, которые относятся к 25 августа. Вау! 1609 год. 25 августа. Галилео Галилей берет и демонстрирует первый в мире телескоп. И все начали сразу: да, вот это замечательно, сейчас будем наблюдать за звездами и так далее, и так далее. Ну ладно, шутки в сторону. Я, например, знаю, у меня у парочку друзей, которые живут на мансардах и на последних этажах, у них телескопы стоят. Они любят по вечерам за Луной наблюдать и за звездами. Ну, я один раз попробовал, посмотрел. Вы знаете, в принципе, что-то в этом есть. Но учитывая, что я тоже живу на мансарде, а может быть и мне, что ли, заняться тем, что приобрести телескоп и начинать давать из себя такого астронома-надомника. Вообще, в принципе, это очень интересно, когда ты смотришь на Луну. Ах, такая интересная картина. Просто хочется заняться живописью моментально и писать это, на холст выкладывать. Да, но пока телескоп не купил, поэтому я пока и на холст тоже с Луной как-то не тороплюсь. Но есть люди, у которых телескоп дома, которые этим, так сказать, занимаются и по вечерам, когда небо особо лунное. Это вообще затягивает, я вам скажу, затягивает.

0: который уже сматывает удочки и благодарит вас за то, что составили компанию сегодня во вторник, 25 августа. Старинная восточная мудрость гласит, что морщины показывают, что вы смеялись, седые волосы, что вы заботились и беспокоились, а вот шрамы, что вы жили. Давайте жить дружно, давайте завтра встречаться в 16:00, назначаю вам свидание. Это был Эдмунд Кашевский, бай-бай, хорошего вам вечера.
1: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
2: Привет, коллеги!
3: Любимая, привет! Я тут подумал...
4: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
5: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
6: Школа зовет?
7: РД Электроникс отвечает суперценами.
6: 17 августа по 13 сентября.
7: Большая школьная распродажа.
6: Смартфон Samsung Galaxy A16.
7: Всего 99 евро.
6: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
7: Все для школы по суперценам.
6: Покупай выгодно в магазинах РД Электроникс по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
7: Поторопись, большая школьная распродажа в РД Электроникс.
8: Распродажа в Sky & More продолжается. Скидки до 70%. Иногда лучшая покупка та, которую не стоит откладывать. Йоп, Emporio Armani, Baldessarini и другие всемирно известные бренды для твоего гардероба, стиля и продолжения лета. Выбирай качество по цене, которое приятно удивляет. Скидки до 70%. Sky & More, улица Дунтес, 19А.
9: Flow-up!
10: Flow-up!
9: Flow-up!
10: Flow-up!
11: Salīdzini! Izvēlies! Plūsti augšup! Flow-up! LV! Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
12: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT LV.
13: Я пью до дна за тех, кто в море.
14: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
13: Вот новый поворот.
14: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
13: Еще не все дорешено.
14: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
13: Еще не все разрешено.
15: Участвуй в большой лотерее Мего. До 25 октября купи 2 лотерейных продукта и выиграй Шкода Октавия от Green Motors. Мего LV.
16: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
17: Завтра в Латвии облачность увеличится, существенных осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный от 0 до 5 метров в секунду. В Лепе-Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 19-20 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-19. В Риге завтра будет солнечно, позже облачность увеличится без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8-12 градусов, а днем – плюс 20.
16: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Энергия для тебя и твоего автомобиля на автозаправочных станциях «Виада». Заправься и купи энергетический напиток «Культ» 0,5 литра всего за 89 центов. Предложение действительно при использовании карты лояльности «Виада Плюс» или приложения «Виада Латвия». Заезжай на «Виада» и воспользуйся выгодным предложением уже сегодня. «Виада» – выгодно остановиться.
1: Чрезмерное употребление энергетических напитков оказывает негативное влияние на здоровье. Высокое содержание кофеина. Не рекомендуется детям, беременным женщинам и женщинам, кормящим грудью.

smaga vai tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms, tavas uzvaras. Хочешь новый автомобиль? Участвуй в большой лотерее Мего! До 25 октября купи два лотерейных продукта и выиграй новую Шкода Октавия от Green Motors. А также выиграй Nintendo Switch от TixiPay и подарочные карты от Manis Аптека или Bolt Food. Номер лотереи 9096. Выиграть может каждый! Мего LV!

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
1: Завтра в Латвии облачность увеличится, существенных осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный от 0 до 5 метров в секунду. В Лепе-Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 19-20 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-19. В Риге завтра будет солнечно, позже облачность увеличится без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8-12 градусов, а днем – плюс 20.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 8:45.
1: Реклама. Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
2: Привет, коллеги!
3: Любимая, привет! Я тут подумал.
4: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
5: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
1: Завтра в Латвии облачность увеличится, существенных осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный от 0 до 5 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 19-20 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-19. В Риге завтра будет солнечно, позже облачность увеличится без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8-12 градусов, а днем – плюс 20.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
1: Завтра в Латвии облачность увеличится, существенных осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный от 0 до 5 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 19-20 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краславе плюс 17-19. В Риге завтра будет солнечно, позже облачность увеличится без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8-12 градусов, а днем – до плюс 20.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
1: Завтра в Латвии облачность увеличится, существенных осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный от 0 до 5 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 19-20 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-19. В Риге завтра будет солнечно, позже облачность увеличится без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8-12 градусов, а днем – плюс 20.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я и не слыхать.